этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Окружающая среда.
1: Отправляясь в путешествие по знаковым местам, многие туристы не задумываются, какой урон они могут нанести окружающей среде. И вот одна грустная новость из Шервудского леса. Легендарный дуб «Майор», под которым по преданию коротал досуг Робин Гуд со своей благородной бандой, официально прекратил свое существование. В этом году дерево не выпустило ни одного листа, и ученые

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Тренды. Бытует мнение, что кофе благодаря своему мочегонному эффекту обезвоживает организм. Однако индийские ученые с этим не согласны. По словам экспертов, этот бодрящий напиток действительно может немного усиливать выведение жидкости. Однако в большинстве случаев это не приводит к обезвоживанию, ведь вода, которая содержится в самом напитке, компенсирует потерю жидкости. А вот реальный риск обезвоживания возникает только если человек в течение дня пьет исключительно кофе, постоянно находится на жаре и при этом активно занимается спортом. Заядлым кофеманом стоит начать беспокоиться, если вы испытываете постоянную жажду, сухость во рту, головокружение или усталость. И чтобы избежать негативных последствий, ученые рекомендуют завести полезную привычку. После чашки бодрящего напитка обязательно выпивайте стакан воды. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: здоровья. Сидячий образ жизни опасен для нашего здоровья, поэтому медики постоянно напоминают о важности регулярных разминок, в том числе во время работы в офисе. А команда британских ученых совсем недавно провела ряд исследований и выяснила, что бороться с последствиями долгого сидения помогает употребление какао. Сообщается, что напиток, богатый флавонолами, необходимо употреблять до начала сидячей работы, что должно способствовать улучшению работы сосудов и сердца. Достаточно при этом всего одной чашки какао, но желательно без добавления сахара. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: всем параметрам.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Животные.
1: Владельцы кошек, будьте внимательны. Столичные ветеринары рассказали, что кошку нельзя будить, когда во сне у нее подергиваются лапы, усы или хвост. И если вам кажется, что она бежит куда-то во сне, то на самом деле эти подергивания означают, что питомец находится в фазе быстрого сна. В этот момент мозг кошки работает почти так же интенсивно,

0: как при бодрствовании. Резкое пробуждение в такой момент может вызвать у животного дезориентацию, стресс и даже агрессию, поскольку оно не сразу осознает, где находится. Помимо этого, прерывание быстрой фазы сна у кошки нарушает естественный цикл сна, что со временем может привести к повышенной тревожности, ухудшению когнитивных функций и даже снижению иммунитета. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. We'll be right back.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и хорошее настроение. Доброе утро!
1: Доброе утро! 23 июня. Сегодня у нас вторник. Классный денечек. Вот вчера нас не было. Сегодня мы к вам пришли с двойной дозой позитива, адреналина.
0: Новостей
1: радости
0: и хорошего настроения.
1: И сколько бы она еще так перечисляла,
0: конечно,
1: пока бы ты не вмешался. Сегодня отмечается день мифов и легенд. Мифы и легенды. Мы это любим, девчонки. Давай придумаем какой-нибудь миф про тебя. Да, и чтобы он по стране разошелся.
0: Хорошо, давай так. Давай. Адамов единственный человек, мне кажется, в стране на сегодняшний день, который не охотится за бензином. Вот тебе миф.
1: Так себе.
0: Ничего себе, так себе, сейчас посмотрим.
1: Смотри, я вот что придумала. Адамов ночами катается на мотоцикле в маске панды.
0: Ну, у меня нет маски панды.
1: Это же миф.
0: Конечно.
1: Понимаешь?
0: А то есть чем глупее, тем лучше миф, да? Хорошо. Задом наперед причем катается.
1: Да, именно. Давай, что у нас будет в этом часе?
0: Поговорим про сплетни. Вот, раз уж мифы...
1: Это ж одно и то же практически.
0: Поговорим про сплетни. Вот, а еще расскажу про Лионеля Месси. Тут очень интересное пришло. Вот, Вига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем крутейшие призы от радио Хит FM.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте, вместе с вами. До

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.07 в Москве. Всем приветики.
2: В Испании можно получить кофе за сплетню, секрет или хорошую новость. Вот такая вот история.
1: Класс.
2: Одна испанская сеть кофеен нашла такой вот необычный способ, чтобы привлекать гостей. Я вообще фанат таких вот маркетинговых штук полезных. Вот. А вот смотри, в этой кофейне посетители могут рассказать бариста сплетню и получить бесплатный кофе. А за личный секрет еще и печеньку.
1: Вот интересно, а про кого? То есть, да. Вообще про любого человека.
2: Абсолютно.
1: Какая-то сплетня.
2: Да.
1: Но было бы прикольно... Про посетителей этого заведения.
2: Ну, это было бы вообще шикарно, значит, постояльцы. Вообще, эта кофейня славится тем, что у них постоянно такой креатив происходит. Ранее они, например, угощали кофе тех, кто смог рассмешить следующего человека в очереди.
1: О, это хорошо тоже. Вот. Ты бы вообще там не вылезал бы оттуда.
2: А еще в этом заведении обменивали кофе на хорошие новости. Ну, то есть ты приходишь, рассказываешь хорошую, например, там-то... Теперь велодорожки...
1: Я сделала маникюр.
2: Да, в России запретили самокаты. И такие, держите кофей.
1: Ну ладно тебе, у тебя какие-то цели слишком масштабные. Я все-таки про какие-то человеческие вещи. Там у меня родился сын. Два кофе.
2: Хорошая новость, да. Какой два? Сын. Один. Два сына, держи два кофе.
1: Ну да.
2: Вот. Хотя, с другой стороны, вот тебе и вот супруге
1: но
2: передай.
1: Но со сплетнями это история погорячее.
2: Вообще, в целом, очень круто. И, ну, я считаю, что как маркетинг, это прям гениально.
0: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Физкульт, привет, спортсмен.
2: Спортсмены, здравствуйте. У нас сегодня с вами легкая тренировка. Потихонечку, да, немножечко полежим на коврике. И не просто полежим, мы как будто бы солнышко поприветствуем.
1: Я все это ждал, вот этот момент. Когда уже этот боссу, эта вот полусфера превратится в подушку, а коврик в простыню. Вот, наконец-то наступил момент.
2: Согласись, хотелось давно уже полежать.
1: Смотри, тебе надо было несколько лет заниматься спортом, чтобы прийти к этому дзену, понимаешь? А я всю жизнь в этом дзене.
2: Ну вообще, ладно, все, легли. Боссу как раз располагаем чуть ниже шеи. И начинаем движение с положения лежа на спине. Поднимаемся вверх, делаем вот так вот все хорошо ручками.
1: Так, и
2: ну, то есть солнышко рисую.
1: Ну, рисуй.
2: Вот.
1: Солнышко, пожалуйста.
2: Потом делаем наклон к ногам.
1: Еще и рисуют. Когда ты лежишь, ничего не хочется, просто лежишь.
2: Руками рисуем круг.
1: Тряпки в руки возьми, хотя пол протри.
2: На самом деле, вся эта история на растяжку, на вот такое проснуться, встрепенуться, немножко подготовить себя к каким-то активностям. Ну, такое, знаешь, легкое прелюдия.
1: Хорошо, а дома подушкой это можно заменить или чем? Боссу.
2: Ну, в целом можно, да.
1: Подушка?
2: Угу.
1: Прекрасно. Зайдите, пожалуйста, в группу Hit FM ВКонтакте. Вот, у нас там есть это видео. Также есть в мессенджере Макс. У нас там есть группа Hit FM. Там тоже есть видео. Можно посмотреть и, собственно говоря, выполнить это утреннее упражнение. Но специально для бодрости еще представлена соответствующая музыка. Вот. Есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес» на сайте hitfm.ru. Включайте, выбирайте самые лучшие треки, они созданы для ваших тренировок.
2: Зарядка начинается!

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 18, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 23 тепла. Солнечно будет, вечером комфортная погода и где-то плюс 17.
2: Реклама.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
4: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте HitFM. Снова и снова.
1: Запутаться и заблудиться в лесу.
2: Под такие треки надо на небо смотреть. Я вот сейчас
1: еще
2: смотрю.
1: Еще и чтобы споткнуться, упасть.
2: Еще и чтобы споткнуться и упасть. Чтобы белки там с ума со смеху сошли.
1: Это да.
2: И ежи там потом сплетничали.
1: Если пофантазировать на тему леса, вот каким бы ты был бы сказочным персонажем, ну, место твоего обитания, это лес. Ты бы кем был?
2: Леший, конечно.
1: Серьезно, вот абсолютно. Прям так сразу, прямо и банально.
2: Абсолютно точно. И потому что, во-первых, леший что такое? Леший очень хорошо маскируется, потому что медведи все знают, как он выглядит.
1: Uh-huh. А лисы, леший зайцы, как дерево выглядит?
2: Прекрасно. У меня есть брат, он в Голливуде, Грут.
1: А я бы хотела быть какой-нибудь самой умной совой в лесу, к которой приходили бы все за мудрыми советами.
2: Не, ну хотеть не значит быть. Знаешь, окажешься просто потерянной перепелкой.
1: Ужас какой.
2: Понимаешь?
1: Ладно, пофантазировали, хватит.
2: Которую будет соблазнять дятел.
1: Ну, спасибо. Вот это мы с тобой развернули сюжет. То же самое практически происходит в игре IQ Battle.
2: Да, ребят, давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас звоните к нам в студию, звездочка 107.4, звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов. Для игры IQ Battle нужны два слушателя. Так что играем с первым и со вторым дозвонившимися. Желаю удачи. Еще раз напомню цифры. Звездочка 107.4.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Игорь, город Чебоксары. Игорь, привет.
0: Привет.
2: Привет.
1: Давно был в отпуске, скажи, пожалуйста.
2: Только еще собираюсь.
1: А когда? Вот у тебя ближайшие дни прям или как?
2: Нет, в июле.
1: Куда поедешь? Честно. Рассказывай.
2: Дома буду.
1: А, вот это прикольно. Как же ты устаешь на работе, что ты просто такой, я буду лежать дома.
0: Спать.
1: Ну, тоже правильное дело, на самом деле. Так, против Игоря будет, не поверите, Игорь из Ангарска. Игорь, привет.
3: Привет.
1: Игорь, скажи, пожалуйста, вот ты хоть раз с палатками куда-нибудь выбирался?
3: Отвечу как Лавров. Неоднократно.
1: Даже так? Ничего себе, вот это классно.
0: Профессионал имеет дело.
1: Скажи, пожалуйста, вот самая главная ошибка новичка, который отправляется в поход с палатками, какая?
3: Ну, с тобой нужно брать всегда антидот.
1: Антидот?
3: Таблетки какие-то. Да мало ли что.
1: А, ну, всякие лекарствочки всякие.
0: Ну, конечно, где ты там потом найдешь? У медведя будешь спрашивать? Анальгин.
1: Извините, пожалуйста. Бурый, у вас нет анальгина? Голова... Я тебя сейчас порву. Подождите, сначала вылечим меня, потому что я невкусный, когда испорченный.

0: Это да. Ладно, дорогие участники, у нас получается какое-то игорьковское нашествие.
1: Да.
0: Правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Ну что, делимся?
0: Ну, давай.
1: Я в Чебоксары.
0: Ну, я в Ангарск.
1: Так, прекрасно. Игорь из Чебоксар, который...
2: Да.
1: Значит, смотри, да, как это неаккуратно звучит.
0: Игорь первый.
1: Да, Игорь первый, да. А на что тратят деньги в отпуске? Поехали.
2: Разные развлечения, аквапарк, на море, мороженое, ремонт квартиры, путешествия.
1: Ракушки.
0: Лежаки.
2: Ракушки на квартире в парках, на новую мебель,
1: на
2: много фруктов.
1: На сон.
2: На рыбалку.
1: Так, еще давай. На пикник.
0: На массаж.
2: На пикник.
1: На массаж, конечно.
2: На массаж.
1: Да, давай. На всякие излишества нехорошие.
0: На герцогинь.
1: Я сказал только что это.
0: Да. Что за раз нехорошие? На тебя могут обидеться, ты аккуратнее.
1: Ну, излишества, я говорю, они герцогинь нехороших.
0: Так,
1: ну хорошо, пусть будет 16. 16
0: ответов. Теперь у нас играет Игорь из Ангарска. Так, мы начинаем. Вот твой вопрос. Ты в палаточном лагере, да, на кемпинге. Что ты видишь перед собой? Поехали.
2: Палатки, центры на палатке, флаги, очки для ловли, там бабочек, ракетки, столик, улики, посуда, тент, говорил уже так, значит,
0: дрова.
2: Лопаты, дрова,
1: тапки,
2: светильники, там, переноски, вода,
0: тушенка,
2: зеркало, тушенка, гречка,
1: костер,
2: вино, костер, уголь.
1: Угорь? Игорь.
2: Палки для ходьбы, бинокль,
0: чайник. Так, стоп. Все. Ты понимаешь, как он так размечтался?
1: Нет, надо было просто спросить. Ты понимаешь? Я ничего не понял, что он говорил там. 21 ответ я досчитал. Но надеюсь, я правильно считал.
0: Я все слышала, все помнила, и все хорошо.
1: Все четенько, да. Игорь, Угорь, все нормально.
0: Игорь из Ангарска, мы тебя поздравляем.
1: Игорь, мы дарим тебе наш хитовый набор. Это бейсболка и футболка. Радио Хит ФМ. Носи на здоровье, будешь самый стильный. Вот, Игорь, Чебоксары, не расстраивайся, дружище. Звони нам обязательно еще.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 7.45 в Москве. Всем приветики.
1: В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси.
0: Угу.
1: Футболист, если что.
0: О, да.
1: Вот. А монумент 26 метров. Это, кстати, очень высокий.
0: Ага.
1: Вот. А на нем футболист, он, значит, в своей знаменитой позе празднования победы на чемпионате мира в 22-м году, где он на коленях. Поднимает палец вверх.
0: Даже я это знаю.
1: Кубок
0: видела.
1: У него стоит внизу. Вот. Выглядит монумент очень эпично, очень красиво и эффектно. И, кстати,
0: я вижу это фото.
1: Ну, в общем, выглядит роскошно, хочу сказать. Вот. Но самое, конечно, главное то, что где-то в этот момент заплакал один Роналду.
0: Почему у него еще нет такого?
1: А я не знаю, кстати, есть в мире где-нибудь монумент Роналду или нет.
0: Ну, скорее всего, есть. Ну, просто,
1: просто
0: вопрос
1: не
0: в
1: про
0: размере.
1: Нашу честь. Ну, у него дома.
0: Тут 26 метров все-таки. Не каждый сможет осилить такое, повторить.
1: Ну, главное, чтобы на морозе. А хотя там холода нет. Не скукожиться до размеров статуэтки.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: 8.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио «Хит-ФМ».
1: Доброе утро!
0: Здрасте.
1: Вы себе не представляете, что мы сейчас с Адамовым представляли. Пока вот предыдущий трек играл. Такие мы шалости представляли.
0: То есть мыльные пузыри для тебя — это шалости, да?
1: Ну, а что, нет?
0: Интересно, интересно.
1: Да, прям захотелось сразу какую-нибудь вечеринку пенную устроить и с мыльными пузырями, и веселиться.
0: Тебе вот это, ты как стрекоза вот этого, знаешь, которая...
1: Что?
0: Лето красное пропело, оглянуться не успела.
1: Лето вообще-то в самом разгаре, ну, если вот что. Да. У меня есть все шансы это воплотить. Ну и вообще, ты знаешь, когда ты хочешь, чтобы что-то произошло, нужно это озвучить. То есть это отправить мысль вселенной. И вселенная обязательно придет с ответом.
0: Ну, мы же круги рисуем с утра до вечера.
1: Именно, да-да-да. Вот. Надежде обогатиться, поэтому это тоже пойдет. Что у нас в этом часе?
0: Расскажу про очень странную историю с лотком, туалетным лотком от кота.
1: Ага.
0: Звучит очень уже очень
1: как триллер.
0: Но знаешь, как это? Плюс один к фобии.
1: Ага, вот. Окей.
0: А, обязательно поговорим еще, как бы так сказать...
1: Говори, как есть.
0: Ну, хорошо. Тогда обсудим признаки, что девушка хочет тебя бросить.
1: Ага.
0: Вот.
1: Как понять, да?
0: Да.
1: Вот это случится.
0: Да. Ну и для тех, кого уже бросили, есть пример. У нас будет новость про то, что сделал человек, которого бросили. Вот.
1: А, да?
0: Да.
1: Ничего себе. Так вот, ты все так придумал,
0: интересно. Ну, конечно, мне голосовым проще в этом часе будет. Наша любимая игрушка с вашими любимыми голосовыми сообщениями. Поэтому прямо сейчас заходите в мессенджер Макс. Там есть задание. Выполняйте его голосовым сообщением. Отправляйте нам в личку. Мы в течение часа все будем слушать. И кто-то из вас заберет шикарный подарок. Подарок за самую крутую идею.
1: Вы будьте открытыми, смешными, ничего не бойтесь и креативьте. Вот как раз мне голосовым проще это делать и нужно.
0: Да. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: радио Хит FM.
1: 8.08 в Москве. Всем здравствуйте.
2: Так, сейчас будет плюс один к фобии у каждого из нас.
1: Рассказывайте.
2: Мужчина поймал свою герцогиню на измене с помощью кошачьего туалета.
1: О май гад, вот да. Эти новые технологии.
2: Да. Он заподозрил, значит, неладное из-за ее долгих разговоров по фейстайм в ванной.
1: Ну, ага,
2: вот,
1: нормально.
2: Где стоял автоматический лоток с камерой его-то. Он подключался и смотрел, что там происходит.
1: А кот вообще в курсе, что происходило с его туалетом?
2: У нас вообще был черный кот, почему он седой? Вот. Через приложение парень увидел все сам, а потом нашел удаленные фото и переписки с другим мужчиной.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Судьба лотка неизвестно, потому что, мне кажется, под удар попал лоток в первую очередь.
1: Слушай, ну, есть же информация, что вот эти все голосовые помощники, они где-то чего-то хранят и могут передавать
2: мне кажется,
1: то, что происходит
2: мне
1: дома.
2: Мне почему-то кажется, что хозяйка просто не кормила кота, и он мстил.
1: Да.
2: Он включил, он говорит, значит так... Я буду делать вид, что я хожу в лоток.
1: Иди на мяу.
2: У хозяина все время приходит уведомление в самый неподходящий момент. Он открывает, а там пу-пу-пу. Такой, что происходит?
1: Или она, знаешь, такая, не думая о подвохе, взяла котика в ванную. То, что обычно я, например, со своим котом принимаю ванну. Он там сидит внизу, ждет, пока я сделаю все процедуры. Так вот, так. Как раз он пытался выбраться из этой ванны, она его не выпускала. И он такой, окей, и нажимает на кнопку записи. Выкл.
2: Интересно, а вот есть у котов лапками, они могут вот делать жест такой, когда их мучают? Как, знаешь, кулачок складывать с пальцем.
1: Я думаю, что они поступают проще, они просто мучают в ответ.
2: Я сейчас, на самом деле, хоть я сначала сказал, что шутку такую, что кот может мстить, а потом подумал, а ведь реально может же быть такая ситуация в какой-то момент. То есть это раз. Во-вторых, как вы, имея кота дома, умудрялись закрываться и общаться по фейстайму? Он же все время шершит. Ему то откройте дверь, то закройте дверь, то опять откройте.
1: Ну, честно, вот этот

0: Вахтеры, не животные.
1: Что он подслушал, подсмотрел. Вот для меня это фу. Вот эти все...
0: вот это фу, да,
1: вот
0: в этой истории?
1: Вот эти слежки,
0: то
1: понимаешь?
0: То есть вот это фу, да? Не измена, а вот фу, что ты через лоток подглядывал.
1: Да, ну надо было открыть дверь, зайти в ванну.
0: Хулиган какой, ой-ой-ой.
2: На радио Хит FM. Реклама.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу. Будете Алиш на радио Хит-ФМ.
2: Разрешите представиться. Артем Филяй Мадамов.
1: Здравствуйте.
2: Давно не... Да, я был в отпуске. В отпуске был, знаете ли. Работы непочатый край.
1: Это уж точно.
2: Пляжный сезон.
1: Герцогиня.
2: Да, вот сегодня обсудим 5 признаков, что девушка либо бойфренд хочет вас бросить.
1: Угу.
2: Итак, поехали.
1: Грустная история.
2: Первый пункт. Я буду говорить «она», но на деле может быть «он». Он или она, неважно. Не говорит о будущем. То есть вы просто по факту живете сегодняшним днем. Ты спрашиваешь, а какие у тебя на меня планы? Он такой, ну, то все. Вот. Или он спрашивает у нее, какие у тебя на меня планы? Она такая, ну что, гипермаркет в выходной день. Поедем за продуктами. Вот.
1: То есть, а когда ты начинаешь, такая, ой, а представляешь, каким мы красивым будем, жених и невеста. А он такой, а, да, давай фильм посмотрим, какой.
2: Нет,
1: он интересный.
2: Нет, это не так. Он такой, представляешь, каким мы будем красивым, какой мы будем красивой парой. Она такая, представляю, вот ноготочки у меня еще неплохие тоже.
1: Да,
2: вот.
1: Да, да.
2: Дальше. А он или она реже тебя целует.
1: Ой.
2: Вот это вообще, кстати, вот шутки шутками, но это прямо не просто ред флаг, это уже истеричный звук.
1: Ну ладно тебе, на самом деле чувства немножко со временем остывают, и поцелуи действительно становятся меньше. Это же не значит, что все.
2: Это все.
1: Да?
2: Да, вот. Дальше, он или она скандалит, как в последний раз. Вот это вот. Блокирует тебя везде вообще просто. Ты сидишь и думаешь, что происходит. Или вот это.
1: Ну, вообще нет, это не означает, что она хочет тебя бросить.
2: Конечно, вот. И, конечно же.
1: Она просто хочет, чтобы ты делал так, как хочет она.
2: Хорошо, следующий пункт. Он или она вообще перестала скандалить.
1: Вот это
2: как уже раз звоночек,
1: говорит,
2: кстати,
1: о том, что уже все равно. Когда скандали, значит, еще, конечно, чувства горят.
2: Ну и последнее, это у него или у нее появились секретики. Вот это
1: вот. Вот как в прошлой новости.
2: Нет. Да, закрытые ванны, фейстайм и так далее. Знаете, я могу сказать так. Многие сейчас скажут, что это бред, но я обращал внимание на это. Я не хочу в это верить, но говорят, поговаривают, что первый секретик главный, первый звоночек, что есть секретики, это когда вы сидите за столом, а у нее или у него телефон экраном вниз лежит.
1: Да, да, да.
2: Но я не хочу в это верить. В общем, запомните, ребята, эти пункты. Вот. Я желаю вам всем любви.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 18, ясно. Днем в Москве синоптики обещают до 23 градусов тепла. Солнечно будет, вечером также хорошо, комфортно и плюс 17.
2: Реклама. Дом бизнес-класса «Nexus» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше.
3: Приглашаем на гастрономический Кусь-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-1. Подробности на Кусь-фест.ру. 16+.
4: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-70.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это шикарнейшая игра с вашими голосовыми сообщениями.
2: Что вам нужно сделать? Выполнить задание. Вот что мы сегодня придумали. С какой фразы не стоит начинать урок вождения? Ну вот просто представьте, да? Поюморите на эту тему.
1: Я прям даже помню. Я помню, что я сказал, когда пришел. А это не как в игре.
2: Что?
1: Ну, типа Need for Speed. Я говорю, это никак.
2: А тебя не девушка учила?
1: Нет. Нет, смотри, официально в автошколе учил мужчина, а неофициально учил девушка, конечно, вот. Но там по-другому все было.
2: Интересно, как неофициально?
1: Неофициально это просто меня сажали за руль и типа говорит, вот сейчас трогайся, поехали там на площадочке какой-то. Теперь вот так паркуй. Я пришел уже подготовленный. Я сел в «Жигуль», я помню, такой был. Вот. И я говорю, а это не как в Need for Speed будет? Он такой, что? Я говорю, так, ну, как бы там вот так. Он такой,
2: а что это за цветные фонарики?
1: Не, ну не до такой степени, слушай.
2: Ну ладно.
1: Сколько лампочек. Нет, такого не было, конечно.
2: А где кнопка «выкол»?
1: Вот, кстати, там такой российский был автомобиль, «Самара». Вот, и мне кажется, 14-й. Вот, это, мне кажется, там должна быть кнопка «выкол».
2: С какой фразы не стоит начинать урок вождения? Давайте покреативим.
1: Значит, смотрите, ваше сообщение отправляем голосовым, только голосом. Это важно, отправляйте нам в личку в мессенджер Макс, номер запишите 8-925-007-1074, 8-925-007-1074. Автор самого шикарного варианта получит от нас фирменный пауэрбэнк радио Хит FM.

0: мне голосовым проще.
1: 8.34 в Москве. Это утреннее шоу «Бдите Алиш» на радио Хит FM.
2: Прямо сейчас играем в «Мне голосовым проще». Задание было такое. Нужно было ответить на вопрос, с какой фразы не стоит начинать урок вождения. Итак, поехали.
1: И тут, конечно, ребятки постарались. Вот от Александра.
3: Давай деньги.
1: И все. Да.
2: Так.
1: Может, конечно, причем, испугать, да? Я... Они ничего не стартовали.
2: Не, причем мне кажется, что он не в игру отправлял, а тебе лично просто.
1: Думаешь, ну, может быть, Антон.
4: Окей, Google. Ой. Как учить вождению?
2: Ой.
1: Это серьезно. Я бы, наверное, не стала учить.
2: Я, кстати, шутки шутками. Однажды в поликлинике так пришел к терапевту и все, симптомы описал, и она начала это в поисковике вбивать.
1: У меня то же самое так однажды было.
2: И я такой, так, стоп! Остановить.
1: Дмитрий.
5: Ой, а почему тут три педали? У меня всего две ноги.
1: Ой. Ай, больно.
2: Причем, знаешь, это вот человек невольно отыграл настолько качественно, да, это да, сейчас. Да.
1: Оля.
6: Сегодня поиграем в Гудини, покатаемся без зеркал.
1: Дерзко.
2: Такой сегодня еще. Посмотрим на твое везение.
1: Да-да-да, Оля другая еще.
7: Давайте договоримся. Вы не орете, я не плачу.
1: Нормальные такие условия.
2: Ты говоришь, вы не орете, я еду.
1: Да, Игорек.
8: Ну-с. Давайте пошалим.
1: Это очень смешно.
2: Это смешно.
1: Анечка.
9: Здравствуйте. Я тут немножко выпила для храбрости, для первого вождения.
1: Это очень смело, конечно. Ну и Виктория, давай.
10: Не бойтесь скорости, бойтесь моей реакции.
2: Не бойтесь скорости, бойтесь.
1: Это вот что-то из «Форсажа».
2: Нет, там реакция была, все хорошо.
1: Так, ну что, надо выбирать.
2: Слушай, ну мне понравился вариант. Где деньги?
1: Это сам первый Александр.
2: Александр, да. Я не знаю, почему.
1: Ну, вы нас просто сбили, да. Неожиданно.
2: Где деньги?
1: Я бы с ума сошла, если бы мне так сказала.
2: Ты инструктор, садится человек. Нет, ты инструктор. Садится ученик, и тебе сразу ученик задает инструктор. Где деньги?
1: Ну что, Александр, мы тебя поздравляем.
2: Саш, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк, радио и Хит FM. Вот, денег нет, но пауэрбэнки есть. Да, пауэрбэнки есть. Вот, так что заряд точно будет держаться. Ребят, на самом деле вы все большие молодцы. Очень крутые варианты ответов. Вот. Спасибо вам. Продолжаем в том же духе.

0: Иду ко дну.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Ума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: «Лента».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.45 в Москве. Всем приветики.
1: Значит, тут история. Пара из Москвы, 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому после расставания достанется белый Mercedes S-класса.
0: Ого.
1: Явно его. Чувствуется. Вот. Мужчина, как, естественно, водится, предлагал оставить автомобиль себе, а бывшей жене выплатить половину его стоимости, но женщина настаивала, что тачка была подарком, и поэтому целиком должна остаться ей.
0: Вот это я вообще ненавижу эту тему. Но это действительно же ее подарок. Почему они должны делить его?
1: Ну, кстати,
0: подарок — это подарок человеку, это значит его.
1: Я согласен. Если это подарок, то как бы делить не надо, действительно. Тут я на стороне герцогини.
0: Я тоже.
1: Переговоры зашли в тупик, естественно. Угу. Тогда бывший супруг вызвал рабочих, и на глазах у женщины автомобиль распилил напополам.
0: Ой-ой-ой, как плохо.
1: Мне кажется,
0: ни себе, ни людям называется.
1: Вот.
0: Ужас вообще.
1: Есть фотографии, я видел. Ну, я не знаю, может быть, это, конечно, не натуральная фотография, но прямо пополам, посерединочке. А теперь вот ссора начнется по-другому. Кому передняя часть, кому задняя достанется.
0: Да, получается, только же в металлолом теперь сдавать.
1: Ну, теперь, да.
0: Максимум, что
1: не, ну, можно вернуть облик обратно, конечно.
0: Ну, не, ну, не сшить же машину.
1: Не, можно заварить все обратно. Но вопрос только в том, что он, наверное, на это рассчитывал. Сейчас я распилю ее.
0: Пока будем варить.
1: Ну, померимся. Там уже и сырники подбегут, уже запечем.
0: И борщ
1: уже будет. Вот, и я уже заработаю на новую. А с другой стороны, ну, продали бы просто машину. Вот, правда, если уж на то пошло, да, мы сейчас не говорим про подарок. Продали бы машину просто. Деньги бы поделили, и каждый бы по половине взял и купил бы себе. Дорогая машина-то, на самом деле.
0: И люди, когда расходятся, становятся очень вредными. Поэтому по-хорошему очень редко получается.
1: А вообще зачем? Вот, ну, правда. Вот я просто не разводился, мне интересно, а зачем вот это все собирать? Ну, типа из серии, это все напоминать будет об отношениях, зачем мне этот хлам?

0: FM. 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш» и радио «Хит ФМ». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие вы наши. Вот, наконец-то, третий час наступил. И что мы обычно делаем? Мы обсуждаем с вами что-то. Сегодня у нас киношная история.
0: Да, киношная тема у нас сегодня очень яркая и интересная.
1: Какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь?
0: Она могла вам запасть в душу по ряду причин. Она могла вас напугать, могла вам очень сильно понравиться. Очень красивая сцена. Таких сцен у меня много. Одна из... Давай с хорошего начнем. Это, не поверишь, фильм «Сумерки». Вот, момент, где они играют в бейсбол в лесу.
1: А, да, очень мне нравится тоже.
0: Я не любил группу Muse до момента, пока не увидел этот момент. После этого я стал большим фанатом этой группы. Я все послушал.
1: Ну, не это... «Сумерек».
0: А?
1: Но фанат, но не фильм.
0: Ну, вот этот момент, он мне на всю жизнь запал в голову. Это первый. Второй момент мне очень сильно запал в душу. Это Mortal Kombat, фильм первый, который самый вышел. В лесу, где Скорпион с Джонни Кейджем дерутся, и там по краскам так красиво было все вот эта сцена. Очень красиво.
1: Я не могу никак забыть сцену из «Парфюмера», там, где он в конце концов все-таки делает тот самый аромат, которого он хотел получить. И вот площадь, много людей, и там все начинают с ума сходить на этой площади.
0: Прекрасно.
1: Ты помнишь эту сцену?
0: Я фильм не помню, ты хочешь? Я фильм-то не смотрел.
1: Батенька, вам еще смотреть, досмотреть.
0: Да, согласен. Теперь дело за вами. Какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь? Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Это в личку, либо просто в группе Хит ФМ, там же в Максе.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:07 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем киношную тему. Какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь?
2: Вот тут Ираида вспомнила из фильма «Грязные танцы», где они репетировали танец. Да, да, я очень много раз пересматриваю этот фильм. Он просто какой-то, знаешь, нереальный. Когда очень хочется посмотреть на любовь, вот я смотрю «Грязные танцы».
1: Грязно репетировали?
2: Ну да, немного.
1: Прекрасно. Ирина пишет: последняя сцена из «Пятого элемента», восстановление в капсуле и музыка там соответствующая. Я пытался вспомнить, что-то не помню концовку, но там вообще, кстати, любой кадр вообще шикарный.
2: Так, фильм «Форсаж», где Пол Уокер и Вин Дизель разъехались по дороге, Вин Дизель прощался с ним. Так, фильм «Майкл», где он выступал с песней «Билли Джин», когда смотрела в кино, я как будто бы побывал на его концерте вживую, аж до мурашек.
1: Я все никак не схожу.
2: Я тоже никак не схожу, мне говорят, что прям очень хорошо, надо.
1: Надо, дойти. Конечно, но байопик всегда надо на байопике. Вячеславик написал: «Терминатор 2, Арни, расплавленный металл, палец вверх, опять ною, Славик, 39 годиков».
2: Угу. Николай: запомнилась на всю жизнь финальная сцена из фильма «Бумер». Смотрел совсем еще пацаном.
1: Вот этот демон!
2: Ну ты меня что, я не помню.
1: Так я помню.
2: Я бумер 100 лет назад
1: Я
2: смотрела.
1: Не у тебя спрашиваю. Демон!
2: Дима написал из фильма «Зеленая книга», когда доктор Ширли приходит в дом Тони на Рождество, и его принимают и усаживают за семейный стол.
1: О, да, это шикарный момент. Вообще, фильм, кстати...
2: «Зеленая книга» — это очень классно.
1: Если книга? Да, книга, да, «Зеленая книга». Если вы не смотрели, рекомендую очень сильно. Посмотрите, очень сильный фильм. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Можно туда написать. Тема сейчас сегодня вот какая. Какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь?
0: Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше.

0: розыгрыше и выиграете сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9 часов 14 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какая сцена из фильма вам запомнилась на всю жизнь.
1: «Три мушкетера», когда Боярский Констанцию не успел спасти.
0: Ой, да,
1: ее отравила Миледи.
0: Да, было такое. Константин пишет: «Гарри Поттер», последняя часть «Даров смерти», когда вышел Невилл Долгопупс говорить свою речь, достал из шляпы меч Гриффиндорфа, и Гарри ожил.
1: Да.
0: Почему ты делаешь вид, что ты не помнишь эту сцену? Ну-ка, прекращай.
1: Как ты почитал это вообще?
0: Так я-то не смотрел.
1: Так запутал. Дима написал: «Лайк Терминатора запомнил на всю жизнь. Фильм из детства».
0: Вот это, кстати, идеальное описание. «Лайк Терминатора запомнил».
1: Так, вот еще фильм «Маска», «Зажигательный танец с полицейскими».
0: Ой, чик.

0: раз.
1: Фильм «Мстители», где Железный Человек спас всех, уничтожил армию Таноса и его самого. Очень трогательно. Я вообще обожаю «Мстители». Мне так и не нравится. Очень классная идея.
0: Тут где-то было сообщение. Вот, от Юлии. Фильм «Мстители», когда Тони Старк щелкает пальцами перед тем, как умереть и спасти всех.
1: Да,
0: спойлер вообще был сейчас?
1: Возьми, посмотри.
0: Так а что теперь смотреть? Щелкает пальцами и умирает. Все, я буду тебе каждый раз, когда он щелкает пальцами, буду думать, что он умрет.
1: А вот, может быть, он тебя удивит.
0: А он
1: будет не умирать.
0: А почему Тони Старк? Там же щелкает другой пальцами, по идее.
1: Там много кто щелкает.
0: Они все щелкают пальцами. Щелкунчики? Это, оказывается, вот
1: что. Это не «Мстители», это щелкунчики.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс», в личке. Также можно в «Максе» в группе «Хит.ФМ» отметиться, написать там. Сегодня обсуждаем вот что. Какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь?

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 19 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. В Москве вообще сегодня обещают такую средненькую температуру, плюс 22. Это будет температурный максимум. Весь день будет облачно, местами солнечно и без осадков.
0: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек

0: уже меньше.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого, откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отсчет. 10.
0: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Port, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
6: Уэстеда Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
7: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buddha, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
10: HIT-FM. HIT-FM.

0: радио Hit FM.
1: 9 часов 25 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем сцены из фильма, которые вы запомнили на всю жизнь.
2: Ой, сейчас читаешь сообщение, так вспоминаешь, сразу же так хорошо. Вот Алена написала «Грязные танцы», «Финальный танец», «Никто

0: истории приходит с едой на его вот эту какую-то баржу, лишь где он там...
1: Плот.
0: Да-да-да. И вот они такие там смешные едят, что-то там заигрывают. Ой, обожаю этот фильм.
1: Так, фильм «Авария», где мужчина ждет... Где мужчина с женщиной на Гранд Чероки ездят в конце фильма. Грузовик с моста отпускают в реку на бандита.
0: Вот не знаю вот. Такое.
1: Я тоже не помню.
0: Наталья, когда садимся кушать, часто вспоминаем фразу из «Джентльмена удачи», а в тюрьме сейчас ужин. Макароны! Помнишь?
1: Ну, подождите, а еще же мультики есть, тоже же мультяшные сцены. Там. Ты помнишь какую-нибудь мультяшную сцену, которая тебе запомнилась?
0: Заяц-волк. Заяц-волк.
1: Серьезно? А у меня, помнишь, этот, как это было там?
0: А еще вот это «Кабы не было зимы, города веселых». Это там, где мама такая.
1: Да-да-да, это Простоквашино. Я помню. А мне в «Головоломке» почему-то запомнилась сцена, где, когда уже под конец вот эта девочка Райли, она первый раз влюбляется, и в голове паника начинается там, типа. И вот, вот эта сцена, где все паникуют, алярм, алярм, вот эта вот сцена мне запомнилась очень сильно.
0: Нелли написала фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур, а также Вупи Голдберг. Сцена, когда Сэм навсегда прощается с Молли, без слез невозможно смотреть. Согласна.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, можно там отметиться по теме часа. А тема часа вот какая. Какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь?

0: Радио Хит FM. 9 часов 33 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем фильм, точнее сцены из фильмов, которые запомнили вы на всю жизнь.
1: Дневники вампира, а нет, дневники памяти Марика написала, где в самом конце она его вспоминает, и они вместе засыпают. Утром их находит медсестра в объятиях друг друга. Очень сильно, кстати, да, хороший фильм.
0: А вот этот, подождите, раз уже заговорили о хороших фильмах. «Сумерки», когда он останавливает рукой машину.
1: Ай, ну что, не такая уж прям эпичная
0: Мария
1: сцена.
0: Мария пишет, Лео на обломке двери в «Титанике». И гадина Роуз, которая его к себе не затащила, да, этот обломок.
1: Любовь написала, фильм «В джазе только девушки», весь фильм можно разобрать на такие моменты, но самый выдающийся в конце, когда главный герой говорит, что не сможет выйти за олигарха замуж, потому что он мужчина. А в ответ получает, у каждого свои недостатки.
0: Екатерина пишет, фильм «Девчат», когда Тося зацепилась за проволоку и подумала, что это Илья ее схватил, и таким видом говорит, а ну пусти, кому говорю, очень смеялась всегда. Да, в детстве. И до сих пор, если за что-то цепляюсь, тоже говорю, а ну-ка пусти. А самое смешное, это помните, если вы помните этот точный момент, она же в руках держит в момент ящик с гвоздями большой. Угу. Вот кто-нибудь пытался поднять хоть раз ящик с гвоздями? Это же невозможно.
1: Это очень тяжело.
0: А как она его еще так швыряет? Я думаю, если бы...
1: Это же советское кино, что ты хотел?
0: Если бы женщина, с которой я поругался, вот так швыряла ящик с гвоздями, я бы не ругался с ней больше.
1: Оля написала, «Москва слезам не верит», «Пикник», где Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович, укрывает задремавшую Екатерину покрывалом. Простой жест, но он показывает заботу и нежность мужчины, который, наконец, нашел свою женщину. Да, это очень круто.
0: А вот, пожалуйста, Катерина пишет, фильм «Малавита». Момент, когда из поезда выходит отряд мафиози и на фоне играет «Горилла» с Клинт Иствуд трек. Всегда вспоминаю эту проходку, когда песню слышу. Uh-huh. Вообще фильм шикарный, если честно. Там целиком.
1: Катя написала, сцена из «12 мгновений весны», где Штирлиц встречается с женой, долгожданная встреча в кафе через годы. Вот, кажется, счастье, но они могут только смотреть друг на друга, и то совсем недолго, и в этом взгляде все.
0: 17.
1: Да.
0: Мгновений, а не 12.
1: А тут 12 написано.
0: Ну, не досчитали чуть-чуть.
1: А, ну ладно.
0: Нет, пару мгновений.
1: Ну, вы забыли пару мгновений.
0: Из фильма «Форсаж 8», где Доминик тягается против своей команды на додже. Слушайте, а вот этот момент, когда они в космос полетели.
1: Как я счастлива, что я не видела.
0: Ты не видела? Я в кино.

0: в театре смотрел, они едут и летят в космос в автомобиле. Я думаю, ну, как бы, ну, вот так вот, да?
1: Ну, окей.
0: Да. Сомнительно, конечно. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группы Hit FM, можно там отметиться. Обсуждаем сегодня вот что. Какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь?

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лора,

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 1500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: 9 часов 44 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какую сцену из фильма вы запомнили на всю жизнь.
1: Александр из Краснодара написал: кадры из фильма «Офицеры» и фраза «Есть такая профессия — родину защищать». И я помню, да. А помнишь фильм такой «Королева бензоколонки»?
0: Конечно, помню.
1: Когда пчелы покусали героиню.
0: Это, да, ой, я всегда боялся после этого этот момент.
1: Да.
0: А когда он там, чел, приехал на огромном БелАЗе, по-моему, и не заплатил, уехал, вот эта тютя, вот это мне нравится.
1: Почему никто не вспоминает «Хатико»?
0: А что там такого? Да,
1: нет, ну, вообще-то это такой фильм, а все лили слезы. Вот Оля пишет: я бы сказала, именно эта сцена оставляет после просмотра самый сильный след до слез, до мурашек. В конце жизни старый «Хатико», ослабленный, измученный годами ожиданий, в очередной раз приходит на вокзал. И вот это все, вот это видение.
0: Ну да, да. Сергей пишет: иллюзия обмана, конечная развязка. Там хорошая, интересная, на самом деле, классный фильм.
1: А «Король Лев», она написала, где Симба находит убитого отца. Я не могу, ты знаешь,
0: вот этот момент, когда он вот тюк и скидывает, момент.
1: Я столько лет пересматриваю «Короля Льва», на самом деле, много раз, и каждый раз плачу.
0: Слушайте, ну самый, конечно, в этом фильме, в этом мультфильме крутой момент, это, конечно, вот этот, когда он обезьян поднимает и говорит: «Симба!» Все, до этого как бы можно уже все заканчивать. «Один дома», пожалуйста, когда этот, ему пытаются откусить палец бандиты.
1: А, да, а нет,
0: знаешь, и лопатой получают.
1: Знаешь, какой мне там нравится именно кадр, когда он изображает, что дома кто-то есть. Включил телек, и бандиты, по-моему, как раз подходят к двери и слышат вот это: «Стой! Стой на месте, я предупреждаю тебя, что
0: еще мне очень понравился

0: момент я всегда поражался. Это всего лишь одна опрокинутая банка колы была там в начале фильма, когда суматоха на кухне началась сумасшедшая. То есть настолько они плотно сидели. И, кстати, маленький нюанс. Вот этот чел, которого он придавили, помнишь, стулом? Фуллер. С кем он, это его брат родной в жизни, да.
1: Прикольно. Ну, спасибо, дорогие наши слушатели. Мы очень классно пообщались. Тема действительно прикольная. Вспомнили сцены из любимых фильмов.
0: А какие сцены нас ждут еще?
1: Это да.
0: Ребята, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Мы прощаемся с вами до завтра. Передаем бразды правления Наташе Стаханову.
1: Всех целуем и обнимаем. Пока!

0: радио Хит ФМ.
1: Так здорово, друзья, что вы слушаете Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Вот сижу и думаю, какой придумать статус сегодня. Вторник, да? Вторник самый продуктивный день, поэтому давайте у нас сегодня все будет получаться. Хорошо? Поиграем обязательно в хитбокс, в настроение, в хитстере. Ну а начинаю вместе с Эдом Широном прямо сейчас Bad Habits на Хит ФМ.
0: Это Хит ФМ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Эллен Уокер и Кэтрин О'Райан на радио Хит FM. Трек называется Broken Strings. И на прошлой неделе на 7 пунктов песня просто взяла и упала. Вот как-то поднадоело вам, наверное, да? Друзья, ну потому что вы определяете, что там, где у нас, на каком месте. Вы голосуете, двигаете хиты. И вот

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Эллен Уокер и Кэтрин О'Райан на радио Хит FM. Трек называется «Broken Strings», и на прошлой неделе на 7 пунктов песня просто взяла и упала. Вот как-то поднадоело вам, наверное, да? Друзья, ну потому что вы определяете, что там, где у нас, на каком месте. Вы голосуете, двигаете хиты, и вот как раз в субботу в 18.00 по Москве мы узнаем прям в прямом эфире, что вы там надвигали. Наш главный хитовый чарт будет как раз в прямом эфире. Ну а где можно подвигать? На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит FM». Совсем скоро у нас, кстати, афиша будет, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все. Ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на «Радио Хит FM». Год 2013. Джон Ньюман.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 22. На северо-западный ветер так очень нежно дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность в городе 44%. Давление 744 миллиметра. И вроде как сегодня осадки нам не обещают. Ну, будем надеяться.
2: Реклама. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: С «Озон Банком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности

0: эффектно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
3: 27 и 28 июня «Комус» собирает друзей на фестиваль спорта и отдыха «Спартакиада-2026».

0: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом, атмосфера. Для детей – летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Цены с бесплатными постановками, мастер-классами и концертами. Сегодня вечером на обновленной Пушкинской набережной в парке Горького представят спектакль «Без свидетелей», поставленный по пьесе Николая Ермохина. По сюжету в дом богатого и известного телеведущего проникают двое странных и настойчивых молодых людей и пытаются выбить из хозяина компенсацию за ссадины и ушибы, полученные в результате аварии. В главной роли Оскар Кучера, начало в 19:00, вход бесплатный для лиц старше 18 лет.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть долгожданный третий сезон сериала «Дом дракона» с продолжением истории гражданской войны внутри дома Таргариенов, который разворачивается почти за 200 лет до событий «Игры престолов». В новых эпизодах одним из главных событий станет масштабная битва при Глотке. Крупнейшее морское сражение во всей франшизе. К своим ролям вернутся основные актеры предыдущих сезонов, а среди новичков Джеймс Нортон, Дон Фоглер, Том Каллен и Томми Фленнеган. Шоураннером проекта по-прежнему выступает Райан Кондал. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве и режиме онлайн.
1: Номер три.
0: В центре Вознесенского проходит выставка дизайнера, коллекционера и исследователя Владимира Кричевского, который не только создавал собственные проекты, но и заново открыл для творцов советскую эстетику 1920-х. Проект «Крич. Всечество и разборчивость» впервые объединяет все грани его деятельности. Коллекция тиражной графики,

Я просто хочу лежать на полу с кем-то важным для меня, слушать музыку и разговаривать всю ночь. В общем, примерно об этом Леони и Кэллум Скотт на радио Хит ФМ. И знаете, такая еще умная колоночка включена на радио Хит ФМ. Ну, это так. Друзья, вам так намекаю, вернее, напоминаю о том, что Хит ФМ прикольно слушать в умных колонках. Правда. Вот скажите своей «включи Хит ФМ», и она с огромным удовольствием это сделает, потому что мы дружим с вашей умной колоночкой. Буквально через полчасика уже будем играть с вами в «Хитбокс». Можно выиграть нашу классную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, через пару песен играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Я вот жду, сижу коробочку, пока не принесли. Но думаю, что сейчас вот прям принесут. Вот я вот уже чувствую. Так, что еще будет интересного? Конечно же, Алексеев забежит в студию, расскажет нам про мифы... Так, дубль два. Про мифы о гаджетах перед сном. В общем, полезно смотреть в телефон или не полезно? Я думаю, ну, если немножечко. Вот, петь мы будем вместе с Beowulf. Очень красивая песня «Феникс». Ну, а прямо сейчас Calvin Harris и Jazzy на радио Hit FM. Satisfied.

0: Хитбокс.
1: Любители загадок, мы здесь играем. Итак, хитбокс, хитовая коробочка. Я прямо сейчас при помощи нескольких ассоциаций буду описывать то, что там внутри лежит. Сейчас пытаюсь ее открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, куда вам удобно, можно и туда, и туда. В общем, если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером 17, подарю вам нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Итак, открываем. Что это такое? В общем, я знаю. Надо же, влез он сюда. Я знаю, что многие из постоянных слушателей Хит FM очень сильно хотят эту штуку выиграть. Серьезно. Он такой очень стильный, компактный. А еще, кстати, есть гриб, который также называется. Но только это не зонтик. Кстати, есть гриб, который называется зонтик. Вот что здесь

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРО в срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Бокс.
1: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Друзья, мои ассоциации были то, что многие из постоянных слушателей Хит FM очень сильно хотят эту штуку выиграть. Очень стильная штука и компактная. И еще есть гриб, который также называется, только это не зонтик. Друзья, очень важно, чтобы все три ассоциации совпадали. Но вы пишете Powerbank, гриб такой, да? Колонка, купальник. Гриб, купальник. На самом деле, дождевик, друзья, здесь тот самый радио Хит FM, и наш победитель Татьяна сегодня. Татьяна, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Дождевик, вот, да. Когда его можно, кстати, выиграть? Его можно выиграть, сейчас скажу. Мы поиграем, когда настроение с вами, где-то после 13 можно его выиграть. Вот так вот. Друзья, спасибо вам огромное за ваши сообщения. Очень приятно их читать. Кстати, вы знаете, что при выборе дождевика стоит смотреть на проклеенные швы, вот чтобы они не протекали. Еще на наличие прорезей под мышкой. Вот это предотвращает парниковый эффект и перегрев. Я надеюсь, что в наш... Да, вот есть. Вот. А также на тип застежки. Кнопки часто практичнее пуговиц. Ну, это такой лайфхак. Друзья, спасибо вам огромное еще раз. Наташа Стаханова, Хит FM. Завтра обязательно продолжим играть в хитбокс. Но прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода в Москве плюс 23, правда, по ощущениям около 20. А почему? Потому что северо-западный ветер, друзья, дует со скоростью 5 метров в секунду. Вот так вот, нежно. Влажность 39%, давление в норме.
0: Реклама.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
10: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
11: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
12: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Хит Ньюс. Открытие. Проблемы со сном испытывают многие из нас. В интернете этому посвящено немало публикаций, в том числе рекомендациям по улучшению засыпания и пробуждения. Команда ученых из Великобритании тем временем изучила эти советы и выяснилось, что многие из них не только бесполезны, но еще и могут быть опасными для здоровья. Среди них, например, полный отказ от гаджетов перед сном. Сообщается, что просмотр спокойного контента при активированном ночном режиме может снизить тревожность. Также эксперты призвали не становиться одержимыми идеальным сном. Это может сработать в обратную сторону. И не спешите отказываться от кофе. Важно учитывать индивидуальные особенности организма. А еще научите себя вставать в одно и то же время, даже если уснули вы позже обычного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: регистрации 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
5: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алан Уокер на радио Хит ФМ. Песня называется The Drum. Друзья, ну а мы с вами уже где-то так в начале следующего часа с помощью одного стопудового хита занырнем в прошлое, поиграем в хистори, прокачаем ассоциативную память. Кстати, про стопудовый хит. Вы знаете, что у нас есть целых две онлайн-радиостанции: стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Ну, чтобы вам было удобнее слушать. Ну, так, под настроение. Найти их можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Ну а прямо сейчас с нами Дон Диабло, Радио Бэйби, бум-бум.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, занырнем с вами в прошлое, поиграем в хитстери, потренируем ассоциативную память и попробуем с помощью одного стопудового хита отгадать его код. В общем, далеко не уходите, скоро начнем, гарантирую, будет весело. Алексеев забежит в студию и расскажет нам, почему фермерские продукты кажутся нам более натуральными. Вот интересно, почему. Ну а прямо сейчас Another с нами, трек называется «Talk to you».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
3: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Daddy Swims на радио Hit FM, мистер Know It All, мистер Всезнайка. Ну а мы, друзья, начинаем с вами играть в Хит-стори.
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Запускаю в эфир один стопудовый хит, прям вот такой вот стопудовый. Слушаем, наслаждаемся, нагрянут воспоминания. Вот 100% нагрянут, если вам захочется ими поделиться, то пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Куда пишем? Мессенджер Макс, плюс 7-925-007-10-74. Можно в личку, можно в комментарии. Как вам удобнее, можно просто написать год этого хита. А может быть, у вас эта песня с каким-то другим годом ассоциируется? Все равно пишите, обязательно все прочитаю в эфире. Так, у нас есть подсказка. Наверное. Куда мы там с вами собираемся? В какой год? Тут какие-то странные подсказки. В прокат вышел фильм «Гонка» с Крисом Хемсвордом. Помните? Вот я тоже. Бен Аффлек получил диплом доктора искусств. Да ладно, серьезно. Ну ладно. Друзья, ваши воспоминания важнее. Вот, и мне кажется, этой песне, которую я прямо сейчас запущу, ей подсказки не нужны. Все, готовы, да? Ныряем. Поехали.

One Republic, Counting Stars. Настя пишет, в 13 году познакомилась с мужем. У него, кстати, сегодня день рождения. Толик, люблю тебя безумно, твоя Настя. То есть 2013 год. Да, Толик, мы тебя тоже поздравляем. Мы дом строили в 13 году, Михаил. А у Дианы вот отпуск в Сочи ассоциируется с этой песней очень сильно. Вспомнила школу и стало грустно. Почему так быстро летит время, Марин? Марин, ну вот так вот. Селяви. Еще мне понравилось сообщение от Надежды. Воспользуюсь вашей программой, похвастаюсь. Вернее, хочу сказать огромное спасибо HitFM за везде хит. А, понятно. Выиграла у вас на активный отдых и не думала, что это настолько круто. В общем, мы накупили тут подарки для всей семьи. Едем на дачу, у нас отпуск. А год 13-й я работала тогда в бухгалтерии. Надь, спасибо огромное, что делишься такими классными вещами. Вообще, друзья, я всегда рада, когда вы фидбэки присылаете. Особенно по везде хиту. Ну, потому что интересно посмотреть, что же вы там выиграли. А вообще, на активный отдых это же и для плавания можно, и для рыбалки что-нибудь прикупить, для бега, ну, например, какие-нибудь кроссовки такие брендовые. В общем, друзья, будет сегодня вездехит, но чуть-чуть попозже. Он вообще всегда у нас плавает, где-то 2 раза в день, кажется, да, или больше, нет, 2. Проплывает, вот, и можно выиграть прям очень много всего. Ну, например, какой-нибудь летний парфюм я бы выиграла, но я не могу. Только слушатели радио HitFM, так что я желаю вам удачи его поймать. Друзья, ну, а мы возвращаемся, мы отгадали, да, 2013 год, One Republic, Counting Stars. Ну а мы возвращаемся в 2026 и помогает нам Offenbach, Miles Away. Поехали!

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода в Москве плюс 24, но северо-западный ветер, так знаете, нежно дует со скоростью 5 метров в секунду. Классно, да, у него получается? Влажность 39%, давление в норме, и вроде как у нас с вами сегодня без осадков.
2: Реклама.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше. Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
7: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Фермерские продукты кажутся нам более свежими и натуральными, однако, как недавно выяснили ученые из Америки и Швейцарии, в основном это итог работы маркетологов. Исследователи провели несколько экспериментов на примере восприятия покупателями мясных продуктов. В результате оказалось, что предпочтение продуктам ручной работы отдается исходя из ощущения заботы и внимания, а также привлекательной упаковки, чего часто не хватает в фабричной еде. При этом ученые отметили, что мясо, нарезанное вручную, может быть более опасным для здоровья из-за возможного загрязнения при дополнительной обработке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: всем параметрам.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
5: Телефон рекламной службы Hit FM.

0: The Second Voice на радио Hit FM. Let Me Be называется песня. Кстати, такая новенькая, весьма красивая. Кстати, знаете, как новые песни попадают к нам в эфир, друзья? Благодаря вам. Вы голосуете, вы определяете. В общем, сейчас все расскажу по порядку. У нас есть такая интересная программа, называется «Хиты без правил». В шоу «Большой релиз» вечером она идет. Там на ринге у нас два трека сражаются. Прям очень-очень новых, прям свежих-свежих. Вы голосуйте и определяйте, какая потом из этих песен появится в эфире. Угу. А знаете, что самое интересное? Что голосование уже открыто. И оно уже проходит в официальной группе «Радио Хит ФМ» ВКонтакте. Началось. Вы можете эти песни послушать, проголосовать. Ну, а в 8 вечера по Москве узнаем, кто же победил. Так что, кто на ринге сегодня? Да, чуть самое главное, это не забыла. А сегодня у нас хайп-битва на ринге. У нас Дэвид Гетта будет и его команда. Тут очень много людей, вот нарисованные Андреа Бочелли и Меган Трист. В общем, песня называется DNA More Than A Game. Прям совсем новая. И против них будет Ибен Forever. Тот самый Ибен, который поет Hollow. В общем, побежали прямо сейчас слушать нашу официальную группу Hit FM ВКонтакте, голосовать, ну а потом узнаем, кто победит. Кстати, еще, знаете, если все-таки решитесь проголосовать, советую заглянуть к нам в актуальное ВКонтакте, там видео, где наш мерч, который можно будет выиграть уже в следующем часе, потому что будем играть с вами в настроение.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, пляжное полотенце. Яркое, такое большое, красивое. От Хит ФМ, естественно. Либо наш летний набор. Там футболка, бейсболка. Ну, потому что лето. В общем, скоро начнем. Также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители. Петь мы будем. А с кем мы поем? Мари Краймбери. Очень красивая песня. Давай не ждать. Ну, а прямо сейчас тоже весьма такие летние мотивы от Хьюга Лесолта на радио Хит ФМ. Майка.

0: Jonas Brothers на радио Hit FM. Нереально красивая песня. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых и активных. Что-то давно мы с вами не играли уже, да? Звездочка 1074. Это телефон. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. Прямо вот сюда, в студию радио Hit FM. Звоните. Я задаю вам 5 вопросов. У нас с вами 30 секунд. Вы отвечаете либо да, либо нет. Особо не размышляя. Вот, включаем сразу нашу интуицию. И если отвечаете правильно больше, чем наполовину, буду дарить наши подарки. Могу подарить яркое пляжное полотенце радио Hit FM или летний фирменный хитовый набор. Яркая бейсболка и модная футболка радио Hit FM. Ну, я буду подсказывать вам, конечно. Вот. Особенно, если у вас настроением сейчас не очень, звоните. Как говорится, сделаем все правильно. Звездочка 1074, друзья. Жду и желаю удачи.
1: Реклама. Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: вопросы.
1: Настроение. Я в тренде.
0: Ну, это такие, знаешь, простые вопросы обо всем на свете. Вижу, вот они появились на экране. Смотри, 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. За 30 секунд мы должны уложиться. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все, как обычно, просто попробуем. Лиля.
2: Да-да, давайте, я согласна.
0: Все, готово, да? Ну, тогда, как говорится, поехали, часики включаемся. На Гавайях серфинг включен в школьную программу, да или нет? Быстрей.
2: Да.
0: Угу. Симпсоны – самый длинный мультсериал в мире, да или нет?
2: Нет.
0: А бабочки не могут летать во время землетрясения, да или нет?
2: Нет.
0: А мужчины лучше различают текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины, да или нет?
2: Да.
0: Крокодилы умеют высовывать язык. Да или нет?
2: Нет.
0: Окей. Смотри, уложились 30 секунд. Все, можешь расслабиться теперь. Все нормально? Лиля, ты где? Мне кажется, ты такая, о боже, что это было? Где она? Все нормально. Нас с тобой все равно никто не видит, так что расслабься. Сейчас посмотрим, получилось или не получилось. Итак, давай, смотри. На Гавайях серфинг включен в школьную программу. Ну, логично, да, если бы там про лыжи шел разговор, то мы бы удивились. Конечно, они там все плавают в океанах. Так, плюс есть, молодец. «Симпсоны» – самый длинный мультсериал в мире. Вот ты не согласилась. А какой ты знаешь?
2: «Том и Джерри»?
0: «Том и Джерри». Ты знаешь, в чем дело? Вот еще, смотри, тут написано, что типа да, что типа 800 серий на 26-й год, но я слышала, что где-то в Японии идет один мультсериал с 1967 года, и он все еще идет, понимаешь? Вот. Поэтому я с тобой согласна. Не знаю, я все-таки как-то... Ну, «Симпсоны» прикольно, конечно, но я тебе плюс ставлю, потому что вот я точно не помню, как он назывался японский. И «Том и Джерри», кстати, тоже длинный. Так, едем дальше. Бабочки не могут летать во время землетрясения. Ты говоришь, нет. В смысле, могут или не могут? Ну, они летают или
2: не
0: нет?
2: Не могут.
0: Не могут. Не могут, да, нет, конечно. Ну, нет, они не летают, конечно. А попробуй, то взлети, да? Понятное дело. Правильно. Мужчина лучше различает текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины. Да, да. А вот это вот действительно. А почему? Вот почему нам никто не объяснил, почему? Да? А вот так вот. Они лучше. Ладно. Крокодилы умеют высовывать язык? Нет, не умеют. И слава богу, скажи, что не умеют. Слушай, ну... Лиля, вот ты решишь, что у тебя 5 из 5 вообще? Вот просто позвонила, взяла и такой страйк, и всех сделала просто. Ух! Молодчина. Здорово, ну я тебя поздравляю, круто получилось. Спасибо тебе огромное, что слушаешь Hit FM. Спасибо, что вот взяла и позвонила, и, знаешь, не побоялась. Думаю, дай-ка попробую, молодец. Не отключайся, будем выбирать подарки. Еще раз тебе огромное спасибо. Друзья, настроение, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.

0: радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение, друзья. Со мной на связи город Набережные Челны. Лиля, привет. Алло, алло.
2: Лиля.
3: Привет, привет.
1: Привет, привет. Ну что, попробуем, да? Сейчас посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависит

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс погоды на градуснике у нас плюс 25, а по ощущениям плюс 26. Представляете, хотя северо-западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 37%, давление в норме, и сегодня вроде как без осадков.
0: Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Уэстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
4: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей – летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
5: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонный света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург.

0: Петербург, 8 и 9 июля, Ледовый дворец, долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети доступен к просмотру второй сезон сериала «Шугар» про частного детектива Джона Шугара, который вновь берется за расследование загадочных исчезновений. На этот раз ему предстоит искать сразу несколько пропавших людей, а новое дело вновь приведет героев в самые темные уголки Лос-Анджелеса. Напомним, что первый сезон начинался как стильный неонуар, а сыщики в исполнении Колина Фаррелла, но со временем превратился в куда более необычный проект с элементами научной фантастики. Возможно, в новых эпизодах проект снова удивит зрителя необычными решениями.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился долгожданный третий сезон сериала «Дом дракона» с продолжением истории гражданской войны внутри дома Таргариенов, которая разворачивается почти за 200 лет до событий «Игры престолов». В новых эпизодах одним из главных событий станет масштабная битва при Глотке – крупнейшее морское сражение во всей франшизе. К своим ролям вернутся основные актеры предыдущих сезонов, а среди новичков – Джеймс Нортон, Дэн Фоглер, Том Каллен и Томми Фленнеган. Шоураннером проекта по-прежнему выступает Райан Кондал. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».

0: Я доволен.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно понять.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

Алан Уокер и Кэтрин Райан на радио Хит FM Broken Strings. А я тут, знаете, друзья, засмотрелась на фотографии Кэти Перри. У нас в мессенджере Макс в канале Хит FM вы тоже можете засмотреться. Ну, просто вот она выставила на благотворительный аукцион один из своих самых узнаваемых сценических образов. Ну, ваша точка зрения, конечно, реально интересна. Заходите. Кстати, как нас найти в мессенджере Макс? Просто в поисковой строке забивайте Хит FM. Прям мы там канал Хит FM. И заходите, подписывайтесь, давайте общаться. В общем, вот так вот. Ладно, все. Мне, наверное, пора уже с вами прощаться. Друзья, через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Начинается All-Star Show. Она поможет вам поймать везде хит, кстати. Да-да-да, он будет там где-то в ее эфире плавать обязательно. Если поймаете, можно выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Хит FM. Например, какой-нибудь новый летний парфюмчик или какую-нибудь летнюю одежду, модную мод. Можно все. Даже вкусняшки можно выиграть. И бесплатно кататься на такси много, долго-долго, прям на работу и обратно.

в булочную обратно. В общем, да. Желаю вам удачи, друзья, и желаю классного дня. Хит FM. Пока-пока. На радио Хит FM.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Вот так вот мы врываемся сегодня. Здравствуйте, 14 часов и 5 минут в Москве, Калашникова здесь, господа. И я думаю, знаете, с чего мы начнем? С этого часа пусть да придет, да прибудет вездехит. Давненько его не было, есть такое ощущение. И вот не будем уже ничего ждать, значит, в этом часе его и встречаем. А вездехит – это не только ценный мех, но и возможность выиграть что-то действительно прикольное от Hit FM. Например, поездки на такси, или там какие-то вкусности, или какие-то спортивности, или какие-то красивости. Посмотрим, что достанется нашему победителю в этом часе. Главное, обращайте внимание, как только будет призыв в игру, пишите слово «Вездехит» в наш мессенджер 925-007-107-4. Поскольку сегодня 23 июня, я отчитываю 23-й «Вездехит». Он и является победным. Желаю всем удачи, ну и погнали.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: 540 вместе порядка получения на зон.ру 16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
4: Реклама 16+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Итак, смотрим, что же Яндекс.Погода обещает нам на завтра. Вроде бы дождик только к ночи, то есть преимущественно в течение дня без осадков. 21 градус, это чуть прохладнее, чем сегодня. Это максимальные показатели, ощущается как плюс 18, больше облаков.
2: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец.

0: долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Пока вы находитесь в поиске идеальных отношений, тем временем американские ученые изучили более 400 супружеских пар, которые в среднем прожили вместе 28 лет. После чего эксперты неожиданно пришли к выводу, что долгие отношения вовсе не требуют полного сходства характеров. Оказалось, что для счастливого брака достаточно совпадать всего лишь по двум параметрам – жизненным ценностям и любознательности. А вот уровень эмоциональности, организованности, общительности и даже готовности к сотрудничеству – у супругов часто сильно различается. Однако это никак не влияет на качество отношений. Ученые также отметили, что зачастую влюбленные пары переоценивают то, насколько они похожи друг на друга. Зато за годы совместной жизни они действительно хорошо учатся понимать партнера, что в итоге и становится тем самым идеальным браком на всю жизнь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

интерпретируете, как угодно они могли бы. Может быть, потому что им здесь есть нечего, говорит этот диетолог, ну, он со своей диетологической точки зрения. И поэтому, чтобы заманить сюда инопланетян и, наконец-то, с ними познакомиться, нужно, конечно же, чтобы появились специалисты по питанию пришельцев. Ну, нечего. Может быть, даже не то, что нечего им здесь есть, а любая еда, которую мы им здесь предложим, для них опасная, понимаете? И тогда, конечно, они не хотят сюда лететь. Ну, может быть, человечков они не лопают, и то большое спасибо, потому что если они лопают человечков, не надо, чтобы они сюда летели, правда же? А если они не лопают человечков, а наша еда для них всякая ядовитая, то, конечно, нужно что-то придумать. Но мне кажется, ответим мы этому удивительному диетологу, прежде чем что-то придумывать, надо каким-то образом выяснить, а что они вообще едят. Вдруг в процессе выяснения узнаем, что едят они диетологов. Поэтому не было инопланетян, ну и не надо пока.

Альфарбан прямо сейчас на Хит ФМ. И уже закончили музыкальное упражнение. 14 часов 33 минуты в Москве. Это вам для ориентира. И еще, пожалуйста, эти наши любимые за последнее время новости. Как только про инопланетян хоть что-то, конечно же, изучаем вопрос. Чтобы, знаете ли, быть первыми. Вот они прилетят, или, может быть, они проявятся, может, они здесь и живут среди нас. Может, это вы? Привет, инопланетяне. Короче, а мы уже в курсе, немножечко подготовлены, потому что готовят нас со всех сторон. И в данный момент не из Америки приходит новость, а из Испании. Там нашелся диетолог, который говорит, может быть, я знаю, почему инопланетяне сюда не приезжают, не прилетают, не появляются, не телепортируются.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 77

0: Поздний хит на радио Хит FM.
1: А сейчас давайте вместе проверять, успела я дозвониться до нашей победительницы или нет. Я напомню, 23-е сегодня число, и значит 23-й везде хит у меня выигрывал. На последних секундах я дозванивалась до победительницы. По-моему, зовут ее Юлия, если судить по шапке профиля, что называется. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да, действительно, я Юлия.
1: Очень приятно, а я как раз и дозвонилась вам. Это радио Хит FM, как вы понимаете. И то, что вы у нас победитель сегодняшнего часа, и это вы тоже, наверное, уже догадались. Мы вас поздравляем.
2: Я очень счастлива, спасибо.
1: Мы тоже очень за вас счастливы. Вы, кстати, из какого города, давайте определимся?
2: Город Армавир, Краснодарский край.
1: Очень приятно. Вот, пожалуйста, городу Армавиру привет. А у вас Юля выиграла, а город Армавир. А теперь мы узнаем, что...

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Поздравляем!
2: Я очень счастлива, спасибо.
1: Мы тоже очень за вас счастливы. Вы, кстати, из какого города? Давайте определимся.
2: Город Армавир, Краснодарский край.
1: Очень приятно. Вот, пожалуйста, городу Армавиру привет. А у вас Юля выиграла, а город Армавир. А теперь мы узнаем, что же именно за вездехит вам достается. И сегодня в этом часе вы выигрываете вездехит на парфюмерию и косметику. Это значит, что благодаря Хит FM можете себе что-то в этом смысле обновить.
2: Отлично, спасибо большое.
1: С нашим удовольствием. Вы оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я буду все рассказывать, как ваш вездехит станет уже непосредственно подарком в ваших руках, как он переформатируется. Ну и, господа, все, соответственно, этот вездехит, мы с ним определились. Победительница у нас определилась. Но это не последний в нашей жизни с вами вездехит, поэтому следите за эфиром, он однажды появится и в вашей жизни тоже.
0: Лови вездехит, вездехит на радио Хит FM. Keep FM.

Ну что, господа, это час новинок. Начинаем. Вот уже у нас на Hit FM. Только что вы послушали. Может быть, уже не первый раз, потому что новинки с субботы у нас появляются в эфире. При любой непонятной ситуации, позволь мне танцевать. Примерно такой посыл у этой новинки. Если еще какие-то вопросы, то на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в мобильном приложении «Радио Hit FM». А вот еще одна новиночка не от нас. В Китае дело произошло. Там в одном из зоопарков местных перекрасили осла в зебру. Но вы скажете, ну это не новинка, там часто такое делают, то собак львами наряжают, то, по-моему, какую-то тоже собаку в панду перекрасили или что-то такое большую. Ну, в общем, не первый раз вот такой фальсификат. Но здесь все по-другому развернулось, да, действительно. Осла перекрасили в зебру и даже не убрали в другой вольер, потому что зачем тратиться? Просто вот ходит и ходит полосатый осел вместе с другими такими же, но только не полосатыми ослами. То есть там очень сильно понятно даже человеку, который первый раз узнал, что в мире есть ослы и зебры, и это разные животные. Но он очень похож на своих собратьев, только покрашен по-другому. Это все, естественно, разлетелось в соцсетях. Стали высмеивать этот зоопарк, на что зоопарк, а вот это уже новинка, ответил: минуточку, а мы никогда и не говорили, что это зебра. Это у нас праздник, мы косплеем занимаемся. Где подписано, что это зебра? Нет, это просто осел, крашенный под зебру. Ну вот, и остаются только вопросы, как вы относитесь к животным, не жестокое ли это обращение с животными, но это совсем другие вопросы, тем более, что зоопарк ответил, что краска не опасная. Вот так вот выкрутились, получается. Ну, на всякий случай, мало ли, может быть, вам нужно сейчас выкрутиться перед начальством. Креативнее и подходите к вопросу. С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
4: Реклама 16+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: на Hit FM с песенкой о счастье. И счастье, как по-прежнему, как и раньше, зависит от нас самих. Наше счастье у нас в руках, как вы понимаете, летом. Это как будто бы гораздо легче осуществлять. Ну, потому что погода помогает и быть немножечко более счастливым. Если это действительно хорошая погода, ты просто не идешь, не бежишь куда-то от мороза или от ливня, или от чего-то такого, а прогуливаешься. Приятный ветерок, солнышко, ну вот это вот все. Бывает, но, честно говоря, не всегда. Особенно в последнее время погода нас умудряется удивлять. То слишком жарко, то слишком холодно для лета, то слишком град большой, я извиняюсь, то очень много дождя. Посмотрим, что же на завтра.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: Ну, на завтра так, нормально, прохладненько для лета. Ну, в принципе, ничего против не имеем. Плюс 21 градус – это максимальные показатели, так сказать, ощущения около 18 с плюсом, преимущественно без осадков, ну, если только к вечеру.
1: Рекорд.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: С Озон банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО Озон банк. Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон карта клиентских правил.
3: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf Лента 150 метров, в подарок.
5: Ойстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
6: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru.
7: О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Тренды. Говорят, что на буквах в написанных словах невозможно сэкономить, однако такая манера вести переписку может многое сказать о человеке. Российские аналитики обнаружили интересную зависимость написания слова «спасибо» в рабочих переписках и текучести кадров в организациях. Согласно новым данным, сотрудники, использующие в общении с руководством формулировку «СПС» вместо полного «спасибо», с большей долей вероятности уволятся в ближайшие несколько месяцев. При этом такое сокращение

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на «Радио Хит FM».
2: «Хит Ньюс». Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: зацепила.
1: Так, господа, быстренько бежала я по новостным лентам, что-то такое узнать, услышать, но меня зацепила вот одна пока только интересная новость. Дело в том, что в Китае популярность набирает аренда старшей подруги. Вы такое слышали? О, девочки, смотрите-ка. Короче, девчонки помоложе платят девчонкам постарше, то есть лет 30-40, за встречи, за поддержку и за советы по жизни. Ну, как будто бы вот у тебя есть старшая подруга такого возраста, и она немножечко более опытна, правда? Если тебе там 18, а ей, допустим, 35. Такие наставницы что делают? Слушают, естественно, все проблемы, вникают, помогают разобраться в отношениях, дают советы, а он что, она что, а ты что, вот это вот. Дальше, советы в карьере, может быть, личных переживаниях, как пережить одно, как пережить другое. Стоимость одной такой встречи обычно, ну, если на наши деньги, 1600 или там максимум 3200. Ну, может быть, где-то еще есть какой-то максимум, но вот это вот такой разброс. Ну вот, и популярность такой услуги, которая действительно становится прям очень-очень надо. А, ну, потому что, наверное, многим не хватает рядом опытного человечка. Понимаете? Может быть, с матерью не такие отношения, допустим. Может быть, мать из другого поколения считается и не очень тянет все современные вопросы. Правильно? А тут честный совет без осуждения, без нравоучений. Опять же, не все матери справляются с этим. Ну, а так просто вот именно как подружка. Пошушукаться, всем кости перемыть, этого, значит, так обозвать, эту вот так вот. Представляете? Мне кажется, у нас тоже нужно такую штуку организовать, потому что я бы подрабатывала. Ну, мне

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Быть одним единственным, конечно, здорово,
11: но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
15: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Биби Рекса прямо сейчас на Хит ФМ была. Уже можно сказать, ей до свидания говорим. До новых волнующих встреч. 15 часов 48 минут в Москве. Это чтобы вы во времени ориентировались и в пространстве. Ну, вы это уже на вашей совести. Что еще по поводу ориентиров на местности? Господа, у нас же есть страничка ВКонтакте, наша официальная группа радио Хит ФМ ВКонтакте. И там проходит голосование. Они проходят, потому что есть такая история хиты без правил. В эфире начиная с 8 вечера по Москве это все появляется. Но

голосовать за песенку, за одну или за другую, а там одна песенка борется за звание лучшей по сравнению с другой. Это основной принцип. Так вот, голосовать можно и нужно уже сейчас на нашей страничке ВКонтакте, или как правильно это сказать, официальная группа радио Хит FM ВКонтакте. Заходите, смотрите что-то там из последнего, соответственно. Вот, голосуйте, что вам понравилось больше. Неважно совершенно, кто в данный момент против кого. Главное, потому что я не вижу просто. Ну и вот, а так бы рассказала, конечно, но просто я не там. Ну, что-то со входом не получилось у меня, но зато если вы войдете, вы сразу увидите, кто против кого сегодня соревнуется, отдадите свой голос, а мы вам за это очень будем благодарны, и начиная с 8 вечера Обломов вам расскажет, как на самом деле все там происходило. Хит FM.

0: Или же модный фирменный дождевик радио Хит FM. И, конечно же, всегда игра «Спойлер все звезды». Если вам она нужна, то мы только рады вам ее подарить. Но и это будет выбирать наш победитель, который определится по результатам нашей с вами игры, которая пройдет в этом часе, чуть-чуть попозже, в доме, который построили мы с вами. Продолжаем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

16 часов и 4 минуты в Москве. Господа, мы еще один часик начали и продолжаем его. И продолжит его Леди Гага, продолжит Мод, Шакира, Клан Карсел. И еще мы с вами, знаете, что сделаем? Поиграем, конечно же, в этом часе. Потому что у нас существуют особые подарки от радио Хит FM. Некоторые зовут их мерч, а мы говорим просто что-то приятное на память. Что же у нас приятное на память сегодня в игре? Я не могу дотянуться до листочка. И вот кончиками пальцев я дотянулась до листочка. Тем более, наш победитель будет выбирать сам себе подарок из предложенного. А у нас есть хитовый набор «Яркая бейсболка» и модная футболка от радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
12: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Ну, завтра, в принципе, еще не так холодно. Честно говоря, 21 градус обещает нам Яндекс.Погода, 18 наши ощущения. Днем преимущественно без осадков, но к вечеру дождик должен начаться и продолжится потом весь четверг, где и похолодает.
2: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
3: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
4: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Вот, и поиграем, как мы и с вами договаривались в этом часе, более того, прямо сейчас. Я расскажу вам историю из чьей-то жизни, расскажу ее, конечно же, не до конца, чтобы было о чем подумать, поразмышлять, выбрать. А из чего выбрать? Из трех вариантов развития событий в этой истории, которые я же вам же и предложу тоже. Только один из вариантов перечисленных правда, два других неправда. А вот какой правдивый вам предстоит угадать, узнать, почувствовать, или, может, вообще вы слышали уже эту историю. Это не важно, мы не спрашиваем. Главное – правильно ответить, то есть прислать соответствующую циферку 1, 2 или 3 в наш мессенджер 925-007-107-4 и быть 23-м по счету, кто правильно ответил, потому что сегодня такое число. Я отсчитываю на 23-е правильное сообщение, а сообщение с правильным ответом

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Хит «Радио Хит FM» или «Настолько спойлер» «Все звезды» от «Радио Хит FM». Ну, в общем, это давно уже известные всем правила, поэтому давайте к истории. Которая прилетела к нам из Сингапура, но это не точно. Может быть, героиня была из Сингапура, здесь не очень понятно. В общем, она прилетела к нам, эта история, из мебельного магазина, который однажды ушел от нас с вами, да, некоторые до сих пор скучают. А вот, ну, понимаете, о чем я там. Если я скажу IKEA, это же не будет уже рекламой, потому что их все равно здесь нет. Но, на всякий случай, просто вы понимаете, о чем это мебельный магазин, где вот эти шоурумчики выглядят, помните, да, как отдельные комнаты, уже обставленные. Вот. Погрузились в атмосферу. Так вот, в одном из таких магазинов одна милая бабулечка из Сингапура пришла туда вместе со своим внучком и как-то очень странно себя повела, ну, потому что обычно там все-таки так не делают. А вот, даже фоткали их там, снимали на камеру, и я уж не знаю, вывели потом или не вывели, но в любом случае история распространилась. Что же конкретно сделала эта бабулечка со своим внуком, что они там делали в этом самом мебельном магазине? Первый вариант. Она пришла, уложила внука спать в детскую кроватку и не разрешала его будить, потому что ребеночку надо поспать, он же уснул. Второй вариант. Она позволила своему внуку со всеми местными мягкими игрушками играть как угодно, прятать их где-то, носить из отдела в отдел, швырять. Ну, в общем, вот таким вот они занимались. Или третий вариант. Она села за один из столов в этом шоуруме в одной из комнат, разложила обед и начала, соответственно, кормить внука обедом. Удобно же. Как вам кажется, что было?

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Вернемся в этот самый магазин мебельный, где однажды бабулечка из Сингапура пришла вместе с внучком. Ну и, соответственно, некоторые гуляют, там смотрят, кто-то там что-то себе подбирает, куча вот этого всего, естественно. И каждый поворотик, как отдельная комнатка, оформлен, или спальня, или кухня, или гостиная, там всякое такое. Бабулечка, недолго думая, нашла самый удобный стол, как ей показалось, со стульками, там еще всякие аксессуары, естественно, расставлены, как обычно, разложены. Но ей показалось это недостаточно, конечно. Она разложила свой обед, достала вот эти все тарелочки. А я не знаю, может, и местные использовала зря, конечно, они пыльные. Но вот, достала в любом случае что-то из термоса, из вот этих судочков, как их правильно назвать. Вот это все разложила на столе и кушай, внучек. Пора кушать, вот и кушай. Естественно, люди не поняли. Во-первых, там столовка есть. Можно было бы, конечно, и там разложиться. Столы специально стоят. Но нет, они были как экспонат. Но я не знаю, что сделали сотрудники этого магазина, честно скажу. Но зато люди-посетители очень с удовольствием фотографировали эту странную семейку, а точнее бабульку и внучика. И да, как вы поняли, правильный ответ. Разложила принесенный обед и стала внука кормить. Вот такая вот история произошла, которая нам с вами что дает? Дает, во-первых, ну, может быть, улыбнула кого-то, а во-вторых, я отчитывала 23-го. 23-й правильный ответ победителя нашего. Давайте поздравим. Дмитрий из Краснознаменска. Вот, это вам аплодисменты. Мы уже определились, бейсболку и футболку от радио Хит FM Дмитрий забирает у нас. Ну, а мы с удовольствием, конечно же, дарим наши подарки и летим дальше. Хит FM.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Привет, это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Не могу дождаться. Это, конечно, про конец рабочего дня. Боб Синклар на Хит FM. 16 часов 49 минут в Москве, господа. Но тут не все еще закончили работать на сегодня. И поэтому офтальмологи, которые еще работают, напоминают нам о пользе уменьшения общей яркости экрана смартфона. Особенно вечером, а дело близится к вечеру, чтобы беречь свои глазоньки. Правильно? Вот. Поэтому, может быть, стоит задуматься. А может быть, сразу, почему вечера отдельное исключение, может быть, сразу немножечко уменьшить яркость своего гаджета, чтобы беречь глаза. Немножечко сделать потише музыку, чтобы беречь уши. Немножечко еще что-то, вот как-то, ну, потрудиться над своим окружением, чтобы просто себя беречь. Хотя, знаете, с музыкой, да, мне кажется, громко можно слушать. Это нормально. Просто не постоянно. Но если очень хочется послушать громко музыку радио Хит FM, я думаю, никакой врач вам не отсоветует. Ну, мне так кажется.

мы новый часик-то начали, 17 часов и 5 минут в Москве, лето продолжается 23 июня на календаре. Хочется спросить, ну что, господа, как вам лето, комарики кусают? Некоторых, безусловно, кусают. Иногда смотришь, вот так вот, в понедельник особенно едет человек в общественном транспорте, допустим, да? Ну, человек... Да можно, мой мужчина, если в шортах, женщина, если в юбке, там, ну, в общем, вот это вот все, ноги покусанные, прям думаешь, да-да-да, сдачи, от эти точно сдачи. Вот, но тем не менее же есть такое дело, что комары каких-то людей больше кусают, каких-то меньше, прям даже если двоих человек посадить в одной комнате, одного комары любят больше, чем другого. И этому находится куча объяснений у разных специалистов. Кто-то говорит, что это в зависимости от того, что вы съели и излучаете теперь, понимаете ли. Кто-то говорит, что это вот если вы спортом позанимались и, извиняюсь, спотнули, то вас комар в этот момент больше любит, видит и вообще за вами бегает. А за другими какими-то вот этими чистенькими не бегает. Например, да, еще какие-то варианты, много чего. Там пенный напиток, допустим, Минздрав предупреждает, а комары говорят, давай, сейчас искусаем. Ну, то есть вот такое. Плюс еще другие специалисты говорят, группа крови, конечно же, является самой вкусной, первая для комаров. И если в вас сошлись вот эти все перечисленные там детали, значит, вас комар ни один не пропустит, казалось бы. А вдруг это не так работает? В общем, продолжаем изучать вопрос комаров, ну а точнее отдаем это специалистам, а сами летим по своим делам под Hit FM.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Казалось бы, а вдруг это не так работает? В общем, продолжаем изучать вопрос комаров, ну а точнее отдаем это специалистам, а сами летим по своим делам под Хит FM.
0: С Наташей Калашниковой
2: на радио Хит FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дэвид Гетта и Сиа на Хит ФМ. 17 часов 18 минут в Москве. И на завтра у нас похолодание в столице. Не сильное, небольшое. Легкое, но все-таки как будто бы не летнее лето какое-то продолжается. Завтра четверг и в пятницу так себе погода. Но зато синоптики говорят, что в центральной части придет случиться потепление. И уже, допустим, к 30 числу в Москве 29-30 градусов вполне может быть. Но все-таки это еще мы забегаем вперед.
1: Погода на Хит ФМ.
0: На завтра, как я говорила, прохладнее, чем сегодня. 21 официально максимально, 18 то, что мы будем максимально ощущать. Облачно с прояснениями осадки вполне возможны в виде дождя, как вы понимаете. И особенно возможны ближе к вечеру.
1: Реклама.
2: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-1. Подробности на Кусть-фест.ру. 16+.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Это

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buddha, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-90-20-30.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Окружающая среда.
1: Отправляясь в путешествие по знаковым местам, многие туристы не задумываются, какой урон они могут нанести окружающей среде. И вот одна грустная новость из Шервудского леса. Легендарный дуб «Майор», под которым по преданию коротал досуг Робин Гуд со своей благородной бандой, официально прекратил свое существование. В этом году дерево не выпустило ни одного листа, и ученые признали, тысячелетний великан погиб. Дубу было как минимум 1000 лет, и его ствол достигал 11 метров в обхвате, а посмотреть на него ежегодно приезжали около 350 тысяч туристов. Получается, что этот лесной дед смог пережить королей, смену эпох и другие исторические события. Однако он не выдержал угольной добычи, изменения климата и людей, которые 2 века подряд ходили вокруг него так активно, что утрамбовали почву до состояния асфальтового покрытия, что и стало одной из причин исчезновения знакового растения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Сказка на ночь.
1: Прям страшную-страшную расскажу вам сказку. Страшная туристическая. Постарайтесь не представлять. В общем, жила-была одна семья, добрые люди жили-были где-то в тридевятом царстве давным-давно. И вот они решили, что раз отпуск наступил, значит, нужно выбрать отель, поехать туда и отдохнуть всей семьей с детьми. Выбирали-выбирали по картинкам там, смотрели по отзывам. Ну, в общем, выбрали по бюджету. Судя по фотографии, где-то на 3 звездочки с минусом, честно говоря. Но зато в удалении ото всего 25-я линия, береговая, сами понимаете. Но есть бассейн. Голубенький такой, неглубокий. А, конечно, вот дети хотят поплескаться и чтобы не очень волноваться. И, в принципе, ну, нормально. Ну, отдохнуть можно, больше на турбазу похоже. В общем, собрались они, поехали туда, полетели, уж не знаю, когда, или, может быть, на своей машине. Но, в общем, приезжают к отелю, смотрят, в принципе, картинка совпадает, а бассейна нет совсем. Есть вот этот прямоугольник, и он засыпан землею, и там уже даже травка начинает пробиваться, то есть не вчера засыпали. И никто, главное дело, не предупредил, что в этом отеле с бассейном бассейна-то и нету больше. А представляете, как дети

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Даже травка начинает пробиваться, то есть не вчера засыпали. И никто, главное дело, не предупредил, что в этом отеле с бассейном бассейна-то и нету больше. А представляете, как дети расстроились? А представляете, как взрослые расстроились? Я даже не знаю, чем закончилось. Вернули они деньги там или что-то, я не знаю. Просто самое страшное вот это вот представить, что так можно съездить в отпуск. Хоть бы с нами не случилось.

на Хит FM. 17:48 в Москве. Господа, мне попрощаться с вами на сегодня осталось намекну, только мне кажется, что еще один везде хит до вас сегодня доберется. Все вопросики к облому в следующем часе, но что-то мне подсказывает, наверное, везде хитовая интуиция, что вполне такое может быть. Поэтому настроены будьте, ушки на макушке, нос по ветру и, конечно, желаю удачи, если оно так и случится. Ну, а мы с вами завтра разберемся со всеми везде хитами. Была Калашникова, летела, целую, пока. Хит FM.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Обломовым на радио Hit FM.
1: Хоугел на Hit FM только что. Jamaican Bam-Bam. Немного ямайских ритмов не помешает. Лето же и вечер вторника, который мы наполним самой лучшей, самой

0: жаркой летней музыкой. Хиты, новинки, премьеры. Все это в шоу «Большой релиз» в следующие 4 часа. А также впереди разделы «Дабл трек», «Хиты без правил» и «Чарт спешл». Оставайтесь вместе с нами, ничего не пропустите. Из музыки в ближайшие минуты «Avian Other Side», «Beer Wolf», «Феникс», а еще «Маршмелло» и «Portugal The Man». Как ни странно, песня тоже называется «Феникс».
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио «Хит FM».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 24, по ощущениям плюс 20. Ветер северный, дует со скоростью 5 метров в секунду и влажность при этом 28%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 13, завтра плюс 22, местами до плюс 23.
0: Реклама.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье. Панорамные виды на воду. Зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
5: Пальцы закончились.
4: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лето с Мосбилетом. Самые жаркие события Москвы. Покупайте билеты со скидками по специальным промокодам на сайте билет.мос.ру. Все предложения регулярно обновляются. Не тратьте лето зря. Билет.мос.ру. Смотрите, ваш чек уже меньше.
7: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украинская. 27-39-24-741. Подробности на kusfest.ru. 16+.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Поезд Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро Молодежная. Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Это Кеша на Hit FM. Тик-ток. Часики тикают, отсчитывают минуты до получения вами крутых призов и подарков. Вы же помните про «Везде хит». Так вот, он ждет нас уже в этом часе. Подробности обязательно последуют.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Тренды. Бытует мнение, что кофе благодаря своему мочегонному эффекту обезвоживает организм. Однако индийские ученые с этим не согласны. По словам экспертов, этот бодрящий напиток действительно может немного усиливать выведение жидкости. Однако в большинстве случаев это не приводит к обезвоживанию, ведь вода, которая содержится в самом напитке, компенсирует потерю жидкости. А вот реальный риск обезвоживания возникает только если человек в течение дня пьет исключительно кофе, постоянно находится на жаре и при этом активно занимается спортом. Заядлым кофеманом стоит начать беспокоиться, если вы испытываете постоянную жажду, сухость во рту, головокружение или усталость. И чтобы избежать негативных последствий, ученые рекомендуют завести полезную привычку. После чашки бодрящего напитка обязательно выпивайте стакан воды. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Talk to you. Ну что, пришло время подарков. В этом сезоне самое хитовое радио каждый будний день дает вам возможность получить суперпризы. Мы постарались объять необъятное, поэтому для вас модная одежда, вкусняшки, спортивные товары, косметика, гаджеты, ювелирные украшения и так далее. Всегда что-то интересное, всегда что-то нужное и актуальное. Очень любопытно, что достанется вам сегодня. Итак, ловите сигнал, потом кидайте слово «Везде хит» в мессенджер Макс. +7 925 007 1074. Давайте еще раз, чтобы все успели запомнить, записать, зафиксировать. +7 925 007 1074. Важно, чтобы ваше сообщение пришло под номером 23, так как сегодня 23 число. Всем мы желаем только удачи и только победы.

0: +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: по всем параметрам.
1: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я Самая». «Я Самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я Самой» для самой себя.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Супер возможность стать счастливее, получив крутой подарок. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до любимых десертов. Ловите «Везде хит» каждый будний день. Он может случиться в любой момент. Необходимо было отправить слово «Везде хит» в Макс и стать 23-м по счету. Татьяна из города Ульяновская стала 23-й. Таня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну что, Татьяна, вы у нас получаете здесь и сейчас, внимание, «Везде хит» на такси. Ну, а значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе такси и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Например, всю неделю на работу вы сможете ездить на такси. Классно же!
2: О, здорово! Классно.
1: Не то слово. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

радио Хит ФМ. Шакира и Бёрна Бой на Хит ФМ только что. Дай. Что вам дать такого интересного? Ну, конечно, музыку. Музыку — это лучшее, что есть у нас. Лучшие хиты, классные новинки и премьеры. Все это в шоу «Большой релиз» в следующие 3 часа. Плюс не пропустим с вами разделы «Дабл трек», «Хиты без правил» и специальный хит-парад. Кстати, «Дабл трек» — двойная порция хитов одного артиста уже в этом чате. Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Боб Синклар на Hit FM, его позитивная музыка, его супер позитивный хит Love Generation, год 2005. Ну а совсем скоро несколько минут лирики от моей Мишель, песня «На малиновой луне». Дождемся.

0: Не пропустим.
1: Погода на Хит FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 22 градуса, по ощущениям плюс 17, ветер северный, дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность при этом 30%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков, плюс 13, завтра днем плюс 23, местами до плюс 24.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
4: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ». На старте продаж. Донстрой 495-266-777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.

0: рекламный партнер «Радио Хит ФМ». 6+.
1: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей – летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Сидячий образ жизни опасен для нашего здоровья, поэтому медики постоянно напоминают о важности регулярных разминок, в том числе во время работы в офисе. А команда британских ученых совсем недавно провела ряд исследований и выяснила, что бороться с последствиями долгого сидения помогает употребление какао. Сообщается, что напиток, богатый флавонолами, необходимо употреблять до начала сидячей работы, что должно способствовать улучшению работы сосудов и сердца. Достаточно при этом всего одной чашки какао, но желательно без добавления сахара. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Продолжаем хит нон-стоп, впереди дабл-трек. Как всегда в это время, точно по расписанию. Дабл-трек — двойная порция хитов одной звезды или звезд. Каждый вечер новый герой. Сегодня итальянская эстрада, группа The Colors, которая тут недавно выпустили новую песню. Мы с этой самой песни и начнем. Она прозвучит под номером один в разделе Double Track, называется Partenope. Вы прислушайтесь, оцените, заодно проголосуйте за Partenope на hitfm.ru в разделе «Главный хитовый чарт». Под номером два песня Italo Disco. Итак, The Colors. Double Track.

0: Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гаджет. Смени парфюм. Порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Imagine Dragons на Hit FM Bones. Как же приятно ловить везде хит. Каждый будний день несколько раз звучит сигнал. Как только вы его слышите, сразу кидаете слово «везде хит» в мессенджер Макс. У нас море крутых призов. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники и гаджетов. «Везде хит» только на Hit FM. И «Хиты без правил» тоже только на Hit FM. В следующем часе состоится музыкальный баттл, в котором примут участие две отличные новые песни. Вам решать, какая из них в итоге победит и попадет в наш трек-лист. Поэтому прямо сейчас заходите в группу Hit FM ВК и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше. Hit FM.

0: Хит-ФМ. Тейм Импала и Дженни Дракула на Хит-ФМ только что. В начале 9-го по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новые песни. Их две. Их цель — эфир Хит FM, но у нас в наличии только одно свободное место, только одна вакансия. И займет ее тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в группу Хит FM ВК. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня Дэвид Гетта. Песня DNA. DNA, More Than A Game, Дэвид Гетта. Под номером два. Ибен и работа Forever.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2019 в Москве. Музыкальное сражение в самом разгаре. Музы сражения, в котором принимают участие лучшие новые песни. Их две. Обе хотят в эфир. Больше всего на свете. Но у нас имеется только одно свободное место. Поэтому пусть победит сильнейший свежий трек. Под номером один с нами сегодня Дэвид Гетта и работа DNA. DNA, More Than A Game, Дэвид Гетта, номер один. Под номером два, Ibn и трек Forever.

0: Голосуйте за новые песни в нашей официальной группе Hit FM ВК прямо сейчас.
1: Хиты без правил. Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в столице сейчас ясно, плюс 21 градус, по ощущениям плюс 17. Ветер северный, дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность при этом 35%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков плюс 13, завтра плюс 22, плюс 23.

0: Животные.
1: Владельцы кошек, будьте внимательны. Столичные ветеринары рассказали, что кошку нельзя будить, когда во сне у нее подергиваются лапы, усы или хвост. Если вам кажется, что она бежит куда-то во сне, то на самом деле эти подергивания означают, что питомец находится в фазе быстрого сна. В этот момент мозг кошки работает почти так же интенсивно, как при бодрствовании. Резкое пробуждение в такой момент может вызвать у животного дезориентацию, стресс и даже агрессию, поскольку оно не сразу осознает, где находится. Помимо этого, прерывание быстрой фазы сна у кошки нарушает естественный цикл сна, что со временем может привести к повышенной тревожности, ухудшению когнитивных функций и даже снижению иммунитета. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ, финал долгожданный. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в плейлисте. Победит тот свежий трек, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. Все решит голосование в группе Хит-ФМ ВК. К его итогам мы перейдем буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первая называется DNA More Than A Game. Это Дэвид Гетта. DNA номер один. Под номером два Ибен и трек Forever.

0: хитах без правил, поэтому Ибина мы поздравляем. Ну и, конечно, дальше целиком послушаем эту самую работу Forever.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.

20.36, точное московское, пришло время разобраться с вашими голосами и определить финалиста музыкального сражения. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК. Итак, с разницей в 3 голоса в этот вторник, 23 июня, в нашем муз-баттле побеждает Ибен. Мы уже знаем один его трек, Hollow, ну теперь знаем еще один, называется Forever, и именно он победил сегодня в этот вторник в

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада»,

0: Место от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алекс Ворон на Hit FM, Fever Dream. Такой замечательный хит. Будем и дальше с вами мечтать о чем-то приятном или о ком-то. Последующие суперхиты до финала этого часа: Кэмерат, Be Mine и Offenbach Overdrive через несколько минут. Hit FM.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Релиз на радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ. 21 час и 3 минуты, время московское. У нас традиционное вечернее погружение в музыку. В нашем случае погружение в новую музыку, ведь специальный хит-парад в этом часе будет посвящен лучшим мировым свежакам. Чем же нас порадуют суперзвезды? Первым выступит диджей Юно Тасс. Но не только он, еще и Дэдди Диджей вместе с ним. Песня «Flipside». Давайте оценим.
0: Чарт спешл.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Мы продолжаем большой релиз в самом разгаре Chart Special. Сегодня во вторник посвятим его наиболее заметным мировым новинкам. Только топовые старс, только топовые звезды с нами в этом часе. В их числе британский диджей-электронщик по имени Джакс Джонс. Давно мы о нем ничего не слышали, вот, наконец, дал о себе знать. Появился, да и с новинкой, что не может не радовать. Называется «Pulling Me Back». Джакс Джонс услышим прямо сейчас. Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясный +21, по ощущениям +17, ветер западный, дует со скоростью 3 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность 35%. Ночью будущий +12, завтра днем +22, +23.

0: Хит Ньюс. Открытие. Проблемы со сном испытывают многие из нас. В интернете этому посвящено немало публикаций, в том числе рекомендациям по улучшению засыпания и пробуждения. Команда ученых из Великобритании тем временем изучила эти советы и выяснилось, что многие из них не только бесполезны, но еще и могут быть опасными для здоровья. Среди них, например, полный отказ от гаджетов перед сном. Сообщается, что просмотр спокойного контента при активированном ночном режиме может снизить тревожность. Также эксперты призвали не становиться одержимыми идеальным сном. Это может сработать в обратную сторону. И не спешите отказываться от кофе. Важно учитывать индивидуальные особенности организма. А еще научите себя вставать в одно и то же время, даже если уснули вы позже обычного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

HIT-FM. Большой релиз на HIT-FM, специальный хит-парад, чарт-спешл и лучшее из нового за неделю. Очередной очень стильный, очень хитовый новый трек впереди. Он записан при участии американского диджея-продюсера по имени Стив Аоки и девушки Ми Такарабе, называется Heartless. Нам кажется, что это будущий мировой суперхит. А вы как думаете? В общем, послушайте и скажите. Мия Такарабе, Стив Аоки, Heartless. Chart Special.

Поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальные проекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыши.

0: онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.
1: Квартиру сниму на суточно.
2: 6+.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

самый-самый свежак. Эксклюзив, можно сказать. Осталось время еще на один трек, и пусть это будет работа от диджея по имени Феликс Йен. Называется «Siren». Впереди на самом хитовом радио. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Уверен, вам все понравилось. Завтра непременно продолжим. Будет очередной большой релиз ровно в 6 вечера по Москве, поэтому до встречи. Chart Special.

Это большой релиз на Hit FM, и всем еще раз привет. У нас специальный хит-парад, Chart Special. Сегодня слушаем лучшие мировые новинки. Вашему вниманию те, что вышли в минувшую пятницу, то есть это сам

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Фермерские продукты кажутся нам более свежими и натуральными, однако, как недавно выяснили ученые из Америки и Швейцарии, в основном это итог работы маркетологов. Исследователи провели несколько экспериментов на примере восприятия покупателями мясных продуктов. В результате оказалось, что предпочтение продуктам ручной работы отдается исходя из ощущения заботы и внимания, а также привлекательной упаковки, чего часто не хватает фабричной еде. При этом ученые отметили, что мясо, нарезанное вручную, может быть более опасным для здоровья из-за возможного загрязнения при дополнительной обработке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Пока вы находитесь в поиске идеальных отношений, тем временем американские ученые изучили более 400 супружеских пар, которые в среднем прожили вместе 28 лет. После чего эксперты неожиданно пришли к выводу, что долгие отношения вовсе не требуют полного сходства характеров. Оказалось, что для счастливого брака достаточно совпадать всего лишь по двум параметрам – жизненным ценностям и любознательности. А вот уровень эмоциональности, организованности, общительности и даже готовности к сотрудничеству – у супругов часто сильно различается, однако это никак не влияет на качество отношений. Ученые также отметили, что зачастую влюбленные пары переоценивают то, насколько они похожи друг на друга. Зато за годы совместной жизни они действительно хорошо учатся понимать партнера, что в итоге и становится тем самым идеальным браком на всю жизнь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро. Yes.

0: Выбирая автомобиль, большинство покупателей отдает предпочтение белому цвету кузова. Черный ему немного уступает в популярности, но вполне возможно только пока, потому что ученые из Китая смогли разработать состав настолько черной краски, что она поглощает 99,9% света. Материал покрытия состоит из сажи и углеродных нанотрубок и при нанесении позволяет добиться эффекта черной дыры, как бы лишая объект объема. Дополнительно новый ультрачерный оказался еще и устойчивым к внешним воздействиям, но до реального использования в обычных автомобилях состав должны протестировать в условиях, близким к реальной жизни, а также оптимизировать сам процесс покраски. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.

0: сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
1: Реклама.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: News. Кино.
1: Поход в кинотеатр обладает терапевтическим эффектом, и это доказали американские ученые. По словам экспертов, темнота в зале, неподвижность и увлекательный сюжет снижает активность мозга и дарит нам чувство безопасности. Однако для того, чтобы добиться того самого эффекта снижения тревожности, выбор жанра фильма тоже важен. Комедии бодрят, драмы помогают при апатии, а документальные ленты о природе успокаивают тревогу. А вот сцены насилия, наоборот, могут усилить напряжение, особенно у чувствительных людей. Медики также отметили, что поход в кино нельзя считать заменой психотерапии, но именно такое развлечение считается эффективным методом расслабления при ежедневной информационной перегрузке. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: Тренды. Не секрет, что у каждого в жизни бывают моменты, когда хочется просто покричать в пустоту. Австралиец по имени Джозеф решил еще и прославиться с помощью своего натренированного голоса. Мужчина уже не первый год работает на всевозможных мероприятиях, но этого ему показалось мало, и он замахнулся на мировой рекорд по громкости мужского голоса. Для демонстрации своих данных он выбрал слово «now» или «сейчас» по-русски, которое, как он посчитал, можно прокричать максимально громко. Не ошибся и выдал более 122 дБ, что позволило австралийцу стать рекордсменом. На минуточку это сравнимо со звуком взлетающего самолета, и, как мы понимаем, для своих выступлений микрофоном он не пользуется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

онлайн-радиостанцию «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Песни для детей, которые хочется включать снова и снова.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.

сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.